0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Первый субсидируемый рейс этого года доставит грузы на Чукотку. Теплоход «Сияние Севера» отправится из Архангельска в Певек. На борту судна стройматериалы, оборудование, продукты и товары первой необходимости. Переход по Северному морскому пути займет около 2 недель. Судно полностью загружено. Это первый каботажный рейс года, часть расходов на который оплатит государство. Такая поддержка позволяет снизить стоимость морской перевозки, наладить регулярное снабжение труднодоступных районов и в итоге сделать товары на Чукотке дешевле. Организатором рейсов стало Северное морское пароходство. Компания получит на эти цели 244 миллиона 300 тысяч рублей. В этом году она должна выполнить как минимум 1 перевозку. Если грузов будет достаточно, рейсов может быть больше. Всего до конца 2028 года пароходство планирует не менее 3 маршрутов между Архангельском и Певеком в обоих направлениях. Обновленный актовый зал будет ждать анадырских учеников. В средней школе номер 1 идет подготовка к началу учебного года. Последний раз капитальный ремонт проходил в 2007 году. Как рассказала директор образовательного учреждения Ольга Бойцова, планируются косметические ремонты кабинетов и большой ремонт актового зала.
2: Мы в этом году планируем косметические ремонты некоторых кабинетов и, конечно, большой ремонт запланирован в актовом зале. Нам на это выделено более 15 миллионов рублей. Проведены демонтажные работы, материалы закуплены. Наш подрядчик уже готов к монтажным работам. Мы ждем прекрасный актовый зал для наших детей. Планируется у нас пол из кварцвинила. Это будет очень хорошее и качественное покрытие. У нас будет одежда для сцены, свет новый, красивые стены в оливково-бежевых тонах. Будет новая сцена. То есть планируются такие достаточно масштабные работы по актовому залу.
1: Кроме того, кабинеты в школах округа уже оснащают новым современным оборудованием. Эта программа рассчитана на 3 года. Ремонты осуществляются за счет средств регионального бюджета. Самый крупный проект – кровля школы в угольных копях – проходит по федеральной программе. Сегодня стартует прием заявлений на дистанционное электронное голосование на выборах Госдумы в региональных кампаниях. Он будет открыт с 3 августа по 14 сентября. В этом году электронное голосование впервые пройдет в 33 регионах и охватит около 48,5 миллионов избирателей. Заявление можно подать на портале госуслуг и при необходимости отозвать. После одобрения избиратель сможет голосовать только онлайн. Также с 3 августа заработает механизм «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. Выборы депутатов Госдумы 9 созыва пройдут с 18 по 20 сентября. И в завершение выпуска. Парламент Румынии вдвое увеличил квоту на отстрел бурых медведей. Теперь разрешено добывать по 900 особей ежегодно. В стране обитает от 10 до 13 тысяч медведей, крупнейшая популяция в Европе за пределами России. Власти Румынии ссылаются на рост опасных столкновений с людьми. За 20 лет животные убили около 30 человек. Экологи сомневаются в эффективности мер, опасаясь, что охотники будут выбирать трофейные экземпляры в отдаленных районах, а не реально угрожающих людям зверей. Они также указывают на неработающие профилактические меры, штрафы за прикорм и ограждение. Решение вызывает новые споры между властями и защитниками природы. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио Пурга. На радость всей Чукотки.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Очень часто пограничные формальности кажутся нам излишними. Так было и в стародавние времена. США, государственная граница, 1882 год.
4: Такс, ну-кс, с документиками-то в порядке. А вот теперь, пожалуйста, в спальню.
5: Могу. Зачем? Я просто хочу пересечь границу. Мне разрешили приехать в Америку.
4: Ну, вот от того, какие результаты мы сейчас получим в спальне, и будет зависеть, пустим мы вас или нет.
5: Что? Что? Хам! Помогите, люди добрые!
4: Вы зря кричите, гражданочка. Зря. Закон, знаете, одинаков для всех. Пока мы вас... не проверим, мы не пропустим.
3: Кстати, ничего такого американский пограничник не хотел. Просто с 3 августа 1882 года Конгресс США запретил въезд в страну лицам, страдающим лунатизмом.
4: Вот и пришлось устраивать проверку сном прямо на границе.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: было нетрудно.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне всех гурманов и тех, кто любит просто вкусно поесть. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». И в этом выпуске приготовим с вами салат с курицей, грибами и фасолью. Что нам понадобится? 300 граммов куриного филе, 100 граммов шампиньонов, 5-6 помидорок черри, несколько салатных листьев, 4 столовых ложки консервированной фасоли, 3 столовых ложки сметаны, пол чайной ложки горчицы, чайная ложка лимонного сока, соль и перец по вкусу. Как готовим? Куриное филе солим, перчим и обжариваем на среднем огне до золотистой корочки, примерно 6-8 минут с каждой стороны, в зависимости от толщины. Остужаем и нарезаем ломтиками. Шампиньоны режем слайсами, обжариваем на сухой или чуть смазанной сковороде 5-6 минут до легкой румяности. При желании добавим щепотку соли и перца. Черри режем пополам, салатные листья рвем руками, фасоль сливаем и промываем. В большой миске соединяем салатные листья, черри, фасоль, теплые грибы и нарезанное куриное филе. Для заправки смешаем сметану с горчицей и лимонным соком. Приправим солью и перцем и добавляем в салат. Аккуратно перемешиваем и сразу подаем. Если хотите более яркий вкус, добавьте в заправку 1 чайную ложку меда или пару капель вустерского соуса. Вот и все, друзья, салат готов. Можно приступать к дегустации. Приятного вам аппетита и до новых встреч в эфире.
0: Сели, поели!

0: Новости на радио Бурга.
1: Яттак, паламжилгэд гөрбөл тэгэмэн амглаав л өмнө бинэлгүүд. Түргэлэдгүү гивэний тэгэлэдгүүл анарэрэс тэнгэр дуурат вау ё актывы залэм. В энкин калэдгүүр ангамгүүлэн бэдгэдэйг яасыгэ бэдгэдэйг лэн 2007 гивэг. Минкре нанамглаур кэнэрам калет куракин Ольга Байцова. Нкэурэ нэрэн туртвэ унгнэт кабинетты нарайпангнат натурхинэт янангат. Нкэн мэусэртэнмэс нгрон гэвэвтэй. Ратуртва унвэт калет курат регионкинат манитрэл хэргэн мэкэл нмэлэнгхлэкэн кликкэн мэнгэткэн нэр амэлсэнгэн миллионтэй. Манитрэл хэргэт регионкина манипы. Мэнгмэвсит тирэнлэн это вэлхэкина калет курак федеральный мэусэртэнмэс уэт. Калет кэньюра та хураун рэт нэмнэм ка наран том гаунг на тамал чукут ка кахнур онван в ка минкре нанам гэлаур кат правительства и по региона миусертэн мэс нэнкуна авнан янр ау ка нэнэн троэр эпы амал оги улет кинэт янан ад нэрэнэй мэур кнэт нэрэнэй гулэур кнэт танг ел мэлэн амлю урэл айэл мэлэн Кэньюгилиул уитер кэнэ мэнэнэнэл нэмэтвал нкораун рэт нэмнэмэк гиулэт плэтку кэпирэлэн мэусэрэн вэт калэт курак. Энэнэй гулаутэн мэс атэ нарай паркнат планшэтэк нарай аркнат мэ интернэтка. Нэн вал группат нарантум гаунгнат канчиланак ламуцка кэнк ама билибинский районэк. Студент атка практикален от компания Билибинок сервис Гиулет это Чукотский полярный техникум Кисиханьевок Ильсинэм Гейгусельсинэт Нотагаймс Антон Вагбайм как Нэний гусевусе кэрэн нэтэньэн нэта Ахалтэт тлэнэн этэн кама нэний гусеву нэт Минкрим Гьепьёлкалтэ тлэнэн эта Каргака Мюсерэтэк Яйотэм Геушат иргэтэм Энанам гэлэвар кэтэм синьэтэ тэлэтэл ука гэвэтэ гэн альсинэтэм Анкэрэ нэрэкавэтэ ганкашрэвэлэн музейэн кама Билибинокэн атомна электростанция Баймка нэмюсэрвэлсэкэн калэт коракрэн округа кэнэм Эрэм компания кэна Георгия Фатин Энанам гэлэвар кэна гэвэлэтэ плэткук нинэл ат нэрэ пирэнгэн ат мэлсэрэн вэтэм Урэк пета акарарак нэмэтвал турнэмэтвар аурэн альнэтэн тарангэл агантин маум гулэн раван вэлкал тайкэн вэтэн нирақа ниран калхил тияратэм. Таран тайкэскэт войвэнмэнэмэтэн мэса гэрэлэнэтэм. Минкрэ нанамгэлаур кэттапэн лэнгэл эт информагэнства Чукоткам. Ямга нэмэтвар акарат вангэт мэнгэткэн нанмэлэнэн нэмэтваратэм. Амал эты ет аваль от раскаун веты. Манитрэль хэрген мэлсэртэн мэс кэн нэр амлэн самлэн клэкэн клэкэн клэкэн кэн миллион тэм. Нэн тарангэль кампания тарангэль огилсэн вуйвэнам нам кинц вэкэн камуэлэ кэм. Минкрэ нанамгэлаур кэн вин кэнэр муэтл департамент так тарангэрга кэна Олеся Кузьмичёва. Ялэйвэн унэлсэкэн эт нэмэтвара тэм. Если к нам отворота ян вет, нен тен мыс аухенатем, таль пунгутаунете явренкин ивинит. Нканай бы тплет куркан, атау нан мыслэнс таунете.
0: Радио Бурга.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В последнее время участились случаи мошенничества, жертвами которых становятся ветераны СВО и члены семей участников специальной военной операции. Злоумышленники часто выдают себя за представителей банков, государственных структур, Министерства обороны, социальных служб или Фонда «Защитники Отечества». Они пытаются получить личные данные граждан, используя различные

0: Попросите его назвать организацию, от имени которой он звонит. Завершите разговор и свяжитесь с вашим социальным координатором Фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы работают в каждом муниципальном образовании Чукотского автономного округа. Будьте бдительны и не доверяйте сообщениям с незнакомых номеров, а также не переходите по ссылкам для регистрации и подтверждения. Всю важную информацию следует получать только официальным путем. На горячей линии телефон 117, добавочный 1 или через филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу. Еще раз напоминаем, в любой непонятной ситуации прекращайте разговор и кладите трубку.
1: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

Несмотря на то, что на большей части Чукотки зимой очень долгая ночь, а летом длинный световой день, есть все же одно странное место — земля во мгле. По крайней мере, именно так с чукотского переводится название села Нутепельмен. И в ночи, и при свете дня в Нутепельмене хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Продолжаем открывать для вас самые яркие уголки России. Сегодня Карелия. Но не просто леса и озера, а место, где природа вырезала в камне шедевр.
0: Отправляемся в путь.
1: Добро пожаловать в мраморный каньон Рускеала, где вода цвета изумруда, скалы, как стены древнего замка, а воздух пропитан тишиной и волшебством.
0: Неизвестные земли.
1: Сюда едут со всей страны, потому что здесь лазурные озера, затопившие старые мраморные карьеры. Потому что ночью каньон оживает, подсветка превращает скалы в сказочные дворцы, а эхо в пещерах рассказывает истории прошлого. И потому что это единственный в России мраморный каньон, созданный не только природой, но и руками человека.
0: Время погрузиться в новое.
1: Чем заняться? Прокатитесь на лодке или катамаране по зеркальной глади. Каждый поворот открывает новый вид, словно листаешь книгу с картинками. Приезжайте вечером. Ночная подсветка превращает каньон в фантастический мир. Звуки природы, мягкий свет, тишина – идеально для пар и семей. Для тех, кто ищет адреналин – зиплайн. Пронестись над водой, почувствовать прохладу каньона на лице или просто стоять на смотровой и дышать. Сосны, влажный камень, чистейший воздух.
0: Погружаемся в историю.
1: Как добраться? Конечно же, садитесь на Рускеальский экспресс. Очаровательный ретро-поезд, который везет прямо из Сортувалы. Вагоны, как из старого фильма. Пейзаж за окном, как открытка. Это не транспорт. Это начало приключения. Когда ехать? С июля по сентябрь. И идеально. Теплый воздух, яркая зелень, комфорт для прогулок. Но бронируйте билеты заранее. В сезон здесь многолюдно. Совет от местных. Купаться в самом каньоне запрещено. Глубоко и холодно. Но рядом оборудованные пляжи и даже дайвинг-зоны. Возьмите с собой удобную обувь. Тропы хоть и красивые, но местами каменистые. Фотоаппарат обязательно. Здесь каждый кадр – обложка календаря.
0: Подведем итоги.
1: Рускеала – это не просто достопримечательность. Это место, где время замедляется. Где дети бегают с открытыми глазами, а взрослые забывают про телефоны. Где скалы шепчут истории, а вода отражает небо так чисто, что хочется взглянуть в себя. Приезжайте сюда почувствовать, что природа умеет творить чудеса, чтобы удивиться, вдохновиться и открыть мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте эгоцентризма, когда мы уверены, что наш взгляд на мир не просто один из многих, а самый разумный, очевидный и правильный. Вы спорите с другом о том, как лучше готовить кофе. Вы говорите: «Ну это же логично, сначала вода, а потом порошок». А он делает наоборот. И вы думаете: «Как он может так не понимать?» Хотя на самом деле оба способа работают, просто у вас разные привычки. Но мозг шепчет: «Ты прав, он просто не соображает». Или вы опаздываете на встречу и считаете: «Ну все поймут, бывает». А если кто-то опаздывает к вам, вы думаете: «Опять неуважение». Не потому что вы злопамятный, просто ваш внутренний мир – центр вселенной. И все, что вы делаете, кажется оправданным, а чужие поступки – нет. Мозг здесь не высокомерный, он ограниченный. Ему трудно выйти за рамки собственного опыта, эмоций и знаний. Поэтому он автоматически принимает вашу перспективу за универсальную. Это не злой умысел, это просто удобная карта мира. Только вот она рисуется из одной точки. Но вот вам совет на день. Если поймали себя на мысли «ну это же очевидно», то мягко спросите: а очевидно ли это для другого человека? Иногда достаточно одной паузы, чтобы понять. Ваша точка зрения важна, но не единственная. И настоящая ясность рождается не в уверенности, а в любопытстве к чужому взгляду. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто забыл, что у других тоже есть своя очевидность.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Радио «Пурга». И Белухи нам подписывают.

0: Новости на радио Пурга.
1: Студия Олег Кравченко, здравствуйте. Житель Чукотки погиб в зоне спецоперации. Сержант Дмитрий Романов родился в селе Кончелан, там же закончил школу. Получил образование наладчика сварочного и газоплазморезательного оборудования в Анадырском профессиональном училище. Затем вернулся в родное село, где работал электрогазосварщиком в котельной Чукотка-Мунхоза. В мае 2023 года Дмитрий Романов заключил контракт с Министерством обороны. Служил командиром боевой машины. Погиб при исполнении воинского долга 15 августа прошлого года. У бойца остались отец, супруга и трое детей. Администрация Анадырского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия. Другим новостям. Ландшафтный пожар тушат в районе Гудыма. Как сообщили в департаменте гражданской защиты, огонь действует в 19 километрах от поселка Угольные копии и не угрожает людям, жилым домам или предприятиям. Возгорание 2 августа обнаружила спутниковая система Рослесхоза, после чего его подтвердила наземная разведка. Первоначальная площадь составляла 41 гектар, сейчас она достигла 97 гектаров. На месте работают 20 человек, окружные спасатели, сотрудники МЧС, добровольцы воинской части, представитель шахты «Угольная» и водитель водовоза. Для тушения привлекли вездеход, две автоцистерны, водовоз и мотопомпу. К часу ночи пожарные обработали кромку протяженностью 10 километров. После ночного перерыва работы продолжились с 9 утра. Экстренные службы следят за обстановкой. Власти усилят контроль за застройщиками ИЖС. Правительство поддержало законопроект, который позволит регионам проверять данные застройщиков в единой информационной системе жилищного строительства. Инициатива, внесенная сенаторами в мае, может быть рассмотрена в осеннюю сессию Госдумы. С 1 сентября вступает в силу изменения о завершении формирования системы защиты граждан при строительстве домов с использованием эскроу-счетов. Поправки устраняют правовой пробел. Подрядчики обязаны раскрывать информацию о себе и уполномоченном банке, но до сих пор в законе не был прописан предмет контроля и порядок проверок. Это мешало властям эффективно реагировать на нарушения. Принятие закона повысит прозрачность рынка ИЖС. Россия предупредила Ирландию о серьезных последствиях в случае попыток задерживать торговые суда за нарушение антироссийских санкций. Об этом заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов, комментируя вступившие в республике поправки, которые позволяют ирландским военным высаживаться на морские суда под этим предлогом. Дипломат назвал такие действия морским пиратством и подчеркнул, что Дублин предупрежден. Попытки реализовать подобные акты будут иметь самые серьезные последствия. Ранее ирландские власти легализовали такую возможность, что в Москве расценили как готовность присоединиться к пиратским акциям старших товарищей. И завершение выпуска. Россияне завоевали серебро в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. Елизавета Кузина и Илья Молчанов набрали 286 баллов. Дуэт уступил лишь итальянцам Кларе Пилакани и Матео Санторо. Бронза у немцев Лены Хентель и Луиса Санчеса. Для россиян это шестая медаль турнира. Ранее взяты 2 серебра и 3 бронзы. Наши спортсмены выступают в нейтральном статусе и участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир завершится 16 августа. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Люся Чеботина и ее визитная карточка в последнее время. Командир, который только и делает то, что управляет, ну и делает то, что командует. Верно, как написано в самой песне, командует он очень хорошо. И делает так, чтобы было отлично, замечательно, прекрасно. И, в общем, одно только положительное. Ну, а каждый из нас тоже своего рода командир для самого себя. Потому давайте скомандуем себе, чтобы этот понедельник был, ну, как минимум, лучше, чем предыдущий. А если тот был замечательным, то даже боюсь представить, что будет сегодня. Ведь с вами все также Радио Бурга, и мы готовы осветить, обмузыкалить и в целом поднять настроение в любое время. Дмитрий Маликов, «Мир без твоей любви». Узнаем, каково это, а сами, если плохо, повторять не будем.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в галерею, а картины нарисованы слонами. Не как шутка, не как трюк, а всерьез. Хобот вместо кисти, акрил вместо грязи и композиции, которые продаются за $1000. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про художников четырьмя ногами и хобота-мастера. Речь о реальных случаях, в основном в Таиланде, но также в Индии и в некоторых реабилитационных центрах Кении, где слоны учатся рисовать. Это не цирк, это часть программы обогащения. Чтобы животные не скучали, развивали координацию и получали положительные эмоции. В одном тайском заповеднике десятки слонов создают картины каждый день. Их учат держать кисть хоботом, макать ее в краску и проводить линии по холсту. Некоторые рисуют цветы, а другие – геометрические узоры. А один слон по кличке Хонг даже научился изображать силуэт своего любимого фрукта – папайи. И да, это не подтасовка. Кисть держит сам слон без помощи человека. Выбор цвета – его собственный. А если ему не хочется рисовать, то он просто уходит. Интересно, что ученые спорят, это творчество или условный рефлекс, но местные говорят проще. Если он выбирает красный, а не синий, значит, у него есть вкус. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы повесили такую картину дома? Или боитесь, что слон нарисует вас следующим?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Такой вот интересный ремикс от дискотеки «Аварии». Да, не оригинальный, но все-таки такой же фольклорный и приятный. Ну а зачем? Правильно, потому что могут поднять настроение в новом формате. Ведь на это тоже нужны навыки, время и силы, дабы склепать такую основу. Ну а мы с вами под хиты потанцевать сможем, ну или размяться, если времени не так много. И уж тем более, зная, что дальше будут светофоры. Ну и зеленый свет от Серябкина и Брута.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня у нас в меню классический рецепт томатного супа-пюре. Его готовят в разных уголках мира и в самых разных вариантах. Рецепт, который я вам предлагаю, это обыкновенный классический томатный суп-пюре. В нем используются только томаты, насыщенный мясной бульон на овощах и ароматные пряности. Если не готовили, обязательно попробуйте, это очень вкусно. Что нам понадобится? 500 граммов помидоров, 300 граммов куриного филе, небольшая луковица, половинка моркови, стебель сельдерея, зубчик чеснока, зелень, щепотка сушеного базилика, оливковое масло, лавровый лист, соль, сахар и молотый перец по вкусу. Как готовим? Вкус супа напрямую зависит от качества помидоров. Овощи должны быть хорошо спелые, сочные, вкусные. Чтобы довести томатное пюре до желаемой консистенции, нам понадобится бульон. Это может быть бульон на основе овощей или мясной. Мы же возьмем и мясо, и овощи. Собираем в кастрюле ингредиенты для бульона. Добавляем литр холодной воды и варим на небольшом огне 30-40 минут до готовности мяса. На помидорах сверху делаем неглубокий крестообразный надрез. Опускаем в кипяток на минуту, а после в холодную воду на 5-7 минут. Этот этап нужен для того, чтобы дальше легко очистить помидоры от кожуры. Теперь противень застилаем фольгой или пергаментом. Выкладываем нарезанные на четвертинки помидоры, слегка подсолим и посыпаем сушеным базиликом. Запекаем 10-15 минут при температуре 200 градусов. Теперь процеживаем бульон. Мясо можно использовать для приготовления других блюд или добавить в готовый томатный суп. В сотейнике разогреваем оливковое масло и обжариваем мелко нарезанную луковицу и измельченный чеснок. Достаем из духовки помидоры и тоже добавляем в сотейник. Доводим до кипения и готовим на маленьком огне около 10 минут. Солим, перчим, по необходимости добавляем сахар. Теперь тушим под крышкой еще 10 минут и измельчаем погружным блендером до однородной консистенции без комочков. Добавляем бульон до желаемой густоты супа. Оставшийся можно использовать для приготовления других блюд или заморозить до следующего раза. Вот и все, классический томатный суп-пюре уже у вас на столе. Он хорош как в горячем, так и в холодном виде. К супу можно подать подсушенные гренки, сметану, тертый пармезан и зелень. Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

Тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть

0: давай запоем. Ну и сделаем это, если есть настроение. А может быть, после того, как мы сможем немного спеть, оно появится, кто его знает. Правильно, знает тот, кто уже попробовал, потому, может быть, сделаем это прямо сейчас. Ну а также посмотрим, что там дальше. А дальше есть студио, которые улетают в то место, где есть что-то новое. Ну и Джонни Хейтс, Shattered Dreams, сам по всем расскажет. А после Нючи ученого, и это уж точно новинки в научном мире.
1: Твое радио.
2: Радио Пурга. И рыба сама идет.

0: Не учи ученого.
1: Ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль с помощью слюны. Исследователи Ноттингемского университета разработали гель, способный воссоздавать зубную эмаль прямо на поверхности зуба. В его основе белки, имитирующие те, что работают при формировании эмали у новорожденных. Они направляют кристаллизацию минералов непосредственно из слюны. Зубная эмаль – самая твердая ткань человеческого тела, но она не способна к самовосстановлению. В ней нет живых клеток. Существующие зубные пасты и процедуры реминерализации наносят минералы снаружи, не воспроизводя упорядоченную кристаллическую структуру настоящей эмали. Новый подход принципиально иной. Биомиметические белки самоорганизуются в матрицу на поверхности зуба. Эта матрица связывает ионы кальция и фосфата из слюны и направляют их в те точки, где структура эмали нарушена. То есть минерализация идет слой за слоем, повторяя кристаллографию натуральной ткани. Восстановленный материал испытали в условиях, имитирующих реальное использование. Образцы подвергали нагрузкам при жевании, чистке щеткой и воздействию кислотной среды. По твердости и упорядоченности кристаллов новый материал оказался сопоставим с натуральной эмалью. Разработка не содержит фторидов и не требует специального оборудования. На ее основе уже создан стартап Mintec Bio для коммерциализации технологии.
0: Не учи ученого. Hold that look and let it show.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Первый субсидируемый рейс этого года доставит грузы на Чукотку. Теплоход «Сияние Севера» отправится из Архангельска в Певек. На борту судна стройматериалы, оборудование, продукты и товары первой необходимости. Переход по Северному морскому пути займет около 2 недель. Судно загружено полностью. Это первый в этом году каботажный рейс, часть расходов на который оплатит государство. Такая поддержка позволяет снизить стоимость морской перевозки, наладить регулярное снабжение труднодоступных районов и в итоге сделать товары на Чукотке дешевле. Организатором рейсов стало Северное морское пароходство. Компания получит на эти цели 244 миллиона 300 тысяч рублей. В 2026 году она должна выполнить как минимум 1 перевозку. Если грузов будет достаточно, рейсов может быть больше. Всего до конца 2028 года пароходство планирует не менее 3 маршрутов между Архангельском и Певеком в обоих направлениях. Столицу Чукотки оснастят видеонаблюдением с аналитикой. Поручение ускорить эту работу дал Владислав Кузнецов после заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка. На встрече обсудили безопасность жителей, защиту детей и меры против нарушений в сфере розничной торговли алкоголем. В центре внимания оказался комплекс «Безопасный город». Он действует на Чукотке с 2018 года и позволяет следить за обстановкой в общественных местах онлайн. В 2024 году в Анадыре и Угольных Копьях обновили оборудование, установили современные камеры и заменили устаревшие. Теперь в Анадыре необходимо объединить все действующие элементы видеонаблюдения в единую систему. Она будет работать в рамках регионального проекта «Безопасный город» и использовать аналитические инструменты. С их помощью можно будет быстрее обнаруживать подозрительные ситуации и передавать информацию службам, которые отвечают за безопасность. С 1 сентября в России вступают в силу поправки, которые впервые выделяют автолавки и кофейные фургоны в отдельную категорию мобильных торговых объектов. Об этом пишет газета «Известия». Регионам запретят предъявлять требования к конструкции самого автомобиля или прицепа. Единственным ограничением станет запрет на размещение в одной точке нескольких таких объектов сразу. Ключевое изменение касается частной земли. Муниципалитеты больше не смогут отказывать в установке киоска под предлогом избытка торговых площадей в районе. Власти будут обязаны включить точку в схему по заявлению собственника участка. Подать его смогут как компании, так и самозанятые. И в завершении выпуска: в парагвайском Асунсьоне местные жители и россияне вместе отметили День борща. Как пишет РИА Новости, в порту города собрались гости из Парагвая и Аргентины, чтобы приобщиться к русской культуре. Шеф-повар Рауль готовил красный суп в огромном котле на дровах. На 10 килограммов говядины и 14 килограммов свинины ушло много овощей и зелени. В итоге получилось около 120 литров угощения. Парагвайец раскрыл один из своих секретов. Он добавляет в борщ местные копчености. Но полный рецепт держит в тайне. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

зал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

кого-то топит. И, разумеется, речь не об этаже, о том человеке, кто забыл выключить на время отсутствия в ванной комнате воду, а скорее ментальный потоп, который происходит даже чаще. Ведь кто от этого застрахован? Правильно, никто. Плохое настроение может быть у кого угодно в любой момент, а тот, быть может, не осознавая, затопит себя такими же эмоциями. Но, друзья, давайте отставим в сторонку все негативное и поговорим про хорошее. Ведь 3 августа — это день арбуза. Да, внезапно меняем тему на очень вкусную вещь, которую можно попробовать. Ну, практически любое время. Я просто надеюсь, что у вас будет такая возможность. Ну, а те, кто действительно любит арбуз настолько, что носят футболки с его изображением, да, такие есть, вас поздравляем в первую очередь. Фанаты арбуза. Ну, а мы сами будем понадеть в этот раз уже от Светы. С треком «Хватит довольно», а после Дон Мигела.

0: Минутка здоровья.
1: В овощах и фруктах становится все меньше питательных веществ. Сторонники здорового образа жизни едят много овощей и фруктов. Это вселяет в них уверенность, что организм получает максимальное количество питательных веществ. Однако они не знают о том, что минералов и витаминов в продуктах сельского хозяйства становится все меньше. Ученые из Университета Линкольна провели исследование, в ходе которого доказали, что современное землепользование разрушительно действует на почву. Ситуацию усугубляет повышение уровня углекислого газа в воздухе, из-за чего в растениях вырабатывается больше сахаров и крахмалов, но меньше питательных веществ. Исследователи оценили содержание питательных веществ в фруктах и овощах и выяснили, что количество витамина С в лимонах уменьшилось почти на треть с конца 90-х годов, количество кальция в моркови почти на четверть, а содержание витамина А в бананах на 57%. В гонке за увеличением урожая выводятся новые сорта, которые растут быстрее и дают больше плодов, посадки обрабатываются инсектицидами, однако количество не равно качеству. Витаминов и минералов в сельскохозяйственных продуктах становится все меньше. Ученые предлагают разные выходы от генетически модифицированных культур до синтетических добавок в почву и подземных ферм. Одним из решений может стать регенеративное сельское хозяйство, цель которого не повышение урожайности, а восстановление почвы и создание устойчивых экосистем. Исследователи доказали, что содержание железа в капусте, выращенной на регенеративных фермах, может быть в 22 раза выше, чем в обычной, а содержание фолиевой кислоты в моркови в 20 тысяч раз выше. Критики регенеративной системы приводят в качестве аргумента ее нерентабельность, поскольку такие фермы чаще используют ручной труд и не прибегают к химикатам. Кроме того, они считают, что регенеративное сельское хозяйство невозможно внедрить повсеместно, чтобы оно обеспечивало всех жителей планеты овощами и фруктами.
0: Минутка здоровья.

0: Радио Пурга.
1: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: Ну а это другая жизнь от Венеры или же Дарьи Яниной, которая знает, что такое личная ностальгия, которая бывает основана на реальных событиях, что и стало центром вдохновения для самой песни. Метафоры о душах, которые еще до рождения подписывают договор с близкими, ну и, скорее всего, встречают их тоже как по какому-то плану. Быть может, и вы ловили себя на этой мысли. Ну а кто не ловил? Ведь иногда думаешь, что как будто бы все спланировано, но на самом деле нет. Случайности, которые делаем мы сами, и, возможно, от хорошего настроения, кто знает, может быть, именно из-за него мы и повстречаем тех людей, которые изменят, ну, если не всю, то как минимум часть жизни. Ну, и надеемся, что в лучшую сторону. А сейчас территория фактов, ведь, быть может, даже здесь, узнав что-то новое, мы сделаем довольно важные решения в тот же самый день, 3 августа.
1: Факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: Музыка может быть грандиозной, заполняющей огромные залы, словно буря, и охватывающей все вокруг. Но бывает и другая музыка. Камерная, тихая, будто шепот, понятный лишь тем, кто готов слушиваться. Она не стремится поражать масштабом, но обладает невероятной глубиной. А почему же существует именно камерная музыка и что делает ее такой особенной? Истоки камерной музыки уходят в глубину веков, когда еще не существовало концертных залов, а музыка звучала в королевских покоях, салонах или даже небольших гостиных. Она рождалась для близкого общения. В отличие от симфонической музыки, требующей целого оркестра, камерные произведения предназначались для небольшого состава исполнителей – дуэтов, трио и квартетов. Здесь каждая нота звучала особенно значимо, а исполнители могли буквально разговаривать друг с другом с помощью инструментов.
1: Территория фактов.

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

AST минутами. Ну и этими минутами исчисляется почти все. Даже любое занятие можно поделить на минуты и написать это как рецепт. Ну а что нам нужно, чтобы послушать следующую песню и добраться до еще одного часа? Минут 10, не больше. Ну а тут у нас Валерия Нежность Моя, Вован Ромашки, You Know Who's Laurel All In и, конечно, порция хорошего. Ну а хорошее у нас — это настроение. Не теряйте его. Ну а если попытается улететь, закрывайте окно. Так и комаров не впустите, и не будет слишком холодно.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке проверят белорусскую технику в условиях мерзлоты. Гусеничная машина модели «Беларусь-1502» должна прибыть в округ этой осенью. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, договор на ее покупку и доставку уже заключен с Новосибирским торговым домом Минского тракторного завода. На следующей неделе машину отправят из Новосибирского в Владивосток, после чего морем перевезут на Чукотку. Технику получит муниципальное сельхозпредприятие «Хатырское». Там ее будут использовать в тундре при экстремально низких температурах. Специалисты проследят, как трактор справляется с нагрузками, сложным грунтом и длительной работой на морозе. После испытаний станет понятно, можно ли применять эту модель в регионе на постоянной основе. Поставка стала одним из проектов сотрудничества Чукотского автономного округа и Белоруссии. Покупка и перевозка обойдутся в 15 миллионов 200 тысяч рублей. Расходы возьмут на себя Федеральное агентство по делам национальностей и окружной бюджет. Практикум «Тундра Лайф» научит молодежь основам походной жизни. В Анадыре 210 участников форума «Точка сборки Чукотка» пройдут командные испытания на природе. Как сообщили в правительстве региона, для них подготовят 6 тематических станций. На выполнение каждого задания отведут 15 минут. Молодым людям предстоит ориентироваться на местности, оказывать первую помощь и правильно организовывать быт вдали от города. Кроме того, команды проверят свои знания о регионе и умение сообща находить решения. За успешно выполненные задания участники получат специальные карточки. Завершится практикум созданием общего арт-объекта и установкой флага форума. По словам главы управления молодежной политики Чукотки Хасана Маликова, финальная часть объединит представителей разных регионов Дальнего Востока и покажет, как совместная работа помогает воплощать большие идеи. Напомню, форум пройдет с 10 по 14 августа в центре «Гора Михаила». В России призвали вести подарки для новорожденных во всех регионах. Инициативу озвучила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, это не просто социальная мера поддержки, а показатель того, что государству важен каждый рожденный ребенок, вне зависимости от того, в каком регионе он появился на свет. При этом наполнение подарочных комплектов тоже не должно сильно различаться. Кроме того, парламентарий подчеркнула важность поддержки российского производителя при комплектовании таких коробок. Напомню, в нашем округе действует акция «Рожденному на Чукотке». Все новоиспеченные мамы в беззаявительном порядке могут получить подарочный комплект с самыми необходимыми предметами для ухода за ребенком. А с этого года роженицы вместо подарка могут получить компенсацию в 25 тысяч рублей. И в завершении выпуска Ваня Дмитриенко стал самым молодым российским исполнителем, которому удалось собрать аншлаг на главной концертной площадке страны. Достижения официально внесли в Книгу рекордов России. Певец собрал сольный концерт в Олимпийском комплексе «Лужники». По данным на 3 августа, на выступлении присутствовало около 70 тысяч зрителей. Дмитриенко установил рекорд в возрасте 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Егору Криду, который в августе прошлого года дал концерт в «Лужниках», собрав 86 тысяч зрителей. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

да, именно что все помнить почти нереально. Ну, а какие-то вещи мы и не хотим запоминать. Допустим, что-то плохое. В этом есть доля правды, но иногда как опыт это лучше всего использовать, дабы не ошибиться. Вот грабли, и ты помнишь, на них лучше не наступать. Но кто помнит свою первую подготовку? Ну, тех же блинов, например. Был ли у вас ком или что-то другое? Да, это не самые плохие места в вашей памяти, но ведь они и не лишние. Как минимум, опыт до и после. Сравнение тоже хорошо подходит для того, чтобы сказать, как вы постарались. И мы скажем, да, мы постарались. Ну а теперь стараемся слушать градусы очень богатую песню «Гефт» после «Weekend Sacrifice» и немного «Глендуря». Ведь там происходит всякое и зачастую забавное.

0: Чудесная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Англия, 1892 год. В центральный лондонский универмаг вбежал запыхавшийся господин.
4: Срочно помогите! Я забыл дома спецодежду.
5: Конечно, у нас есть любая спецодежда. А вы кто, дворник, шофер, полицейский?
4: Я член парламента. Мне срочно нужен цилиндр.
5: Упс. Знаете, я боюсь, что цилиндры разобрали. Здесь конференция фокусников открылась. То есть в зоомагазине напротив раскупили всех кроликов, а у нас, вы знаете, все цилиндры.
4: Как?
5: Ну, может, вам все-таки что-нибудь подойдет? Вот у нас, вы знаете, здесь банданы, бейсболки, пилотки, косынки, тюбетейки, буденовки, каски.
0: Так, 3 августа 1892 года английский депутат Джеймс Харди шокировал публику.
5: Впервые в истории парламента, появившись на заседании в кепке.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Реклама на радио Пурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Чарли XCX, икона попы, I love it. И вообще не понимаю, почему так происходит. Да, для любви иногда как будто бы и не нужны причины. Они вроде есть, но ты их сам до конца не понимаешь. Ну и на самом деле на этот вопрос пытались и пытаются ответить до сих пор философы, психологи. Ну и однозначного ответа нет. Кто-то говорит, да, важно знать почему, из-за чего, а кто-то говорит, зачем, если и так все хорошо, она же есть, и этой самой любовью можно пользоваться. Мы же скажем вам то же самое, делайте как знаете, как чувствуете, и все станет хорошо. Главное, что это чувство тоже здесь. Ну и главное, чтобы вы любили достаточно адекватные вещи и людей, разумеется. Ведь пристрастие может быть к чему угодно. И иногда красный флаг висит там, где сам того не ждешь. Мы надеемся, такого не будет. Ну а прямо сейчас территория женщин, немного пиццы и скорости пульса, а после Сати Казанова. Ведь петь можно до рассвета.
1: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
2: Девушки, которые следят за каналами бьюти-блогеров, подхватывают новые термины косметической индустрии буквально на лету. Кушоны, праймеры, иллюминайзеры. Во всех этих понятиях они разобрались досконально. И сегодня у нас на повестке дня очередной ликбез. Если вы до сих пор впадаете в ступор, когда видите в модном глянце слово «тинт», пора исправлять положение вещей. Тинт в переводе с английского языка означает «слегка окрашивать, подкрашивать, оттенять». Речь идет о средствах, которые содержат большое количество красящего пигмента и за счет этого могут глубоко впитываться в кожу. В итоге вы получаете неимоверно стойкую губную помаду. Сколько ее не стирай, цвет будет на месте. Бьюти-эксперты называют это эффектом зацелованных губ. Воспользовавшись однажды тинтом для губ, вы будете приятно удивлены отсутствием следов на бокалах и салфетках. Первые тинты появились на косметическом рынке Кореи, а чуть позже их популярность выросла настолько, что пронырливые маркетологи изобрели подобные стойкие средства для щек, бровей и глаз. Так как тинты довольно тяжело смываются, то на бровях они могут продержаться до нескольких дней. Отличная находка для отпуска у моря. В 21 веке мы твердо усвоили, что маленькое черное платье обязательно должно быть в гардеробе каждой женщины. Так что если у вас до сих пор его нет, осень – лучшее время для покупки. Яркие краски постепенно уходят вместе с летом. Как известно, возвела это платье в культ легендарная француженка Коко Шанель. Правда, история эта связана с ее личной драмой. На Лазурном берегу в аварии погиб возлюбленный Шанель. Это был мужчина, который помог законодательнице моды открыть свой первый магазин. Именно в память о женихе Шанель создала маленькое черное платье. Оно прикрывало колени, имело простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и все, больше никаких излишеств. И, конечно, в истории моды на маленькое черное платье невозможно не вспомнить Юбера де Живанши, так же, как и его музу, блистательную Одри Хёбберн. По большому счету, именно благодаря этой парочке платье приобрело мировую славу.
1: Территория женщин.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2493061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке растет производство свежих овощей. В Анадыре второй блок хозяйства Антонины Кадышниковой выходит на полную мощность. Как сообщает информагентство «Чукотка», этой осенью фермеры планируют собрать от 8 до 10 тонн помидоров и болгарского перца. В помещении площадью 500 квадратных метров высадили около 900 кустов. Для них установили капельный полив и специальное освещение. Сейчас парник утепляют вторым слоем поликарбоната, чтобы она могла работать и зимой. Объект построили в промышленном парке «Анадырь» при поддержке окружного правительства. Всего в регионе действует 11 таких хозяйств. За год они производят больше 310 тонн продукции. С начала 2026-го овощеводы уже собрали почти 141 тонну, что на 22 тонны больше, чем за тот же период прошлого года. Основная часть урожая, более 114 тонн, пришлась на огурцы. Также аграрии получили 21,5 тонну томатов и около 5 тонн зелени, лука и кабачков. Ветераны СВО смогут бесплатно получать адаптивную одежду. Президент Владимир Путин поддержал инициативу председателя Фонда защитники Отечества Анны Цивилевой. Как сообщил Владислав Кузнецов, чукотский филиал организации уже принимает заявки. Социальные координаторы снимают мерки и учитывают индивидуальные особенности каждого ветерана специальной военной операции. Одежда оснащена молниями, магнитными кнопками, липучками и эластичными застежками для максимального удобства. Каждый человек получит 3 комплекта – летний, зимний и демисезонный. Всего в набор входит до 12 позиций. Фонд выдает ветеранам СВО адаптивную одежду бесплатно в качестве технических средств реабилитации. Заявки рассматриваются персонально, чтобы обеспечить каждому герою СВО максимально подходящую экипировку. В России предложили ввести ежегодную выплату на подготовку детей к школе. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости. Уточняется, что размер выплаты по ежегодной федеральной программе «Первосентябрьский капитал» будет зависеть от региона и возраста школьника. Выплачивать пособие планируется не позднее, чем за месяц до начала учебного года. В испанской Сеуте власти возвели полукилометровый водный барьер от мигрантов. Забор возвышается почти на полметра и еще на метр уходит под воду. Около него пограничники установили линию буев. Вокруг них дежурят катера гражданской гвардии. Тем временем в самой Сеуте силы правопорядка восстанавливают город после погромов. Полицейские задержали около 70 нарушителей. Напомню, в четверг и пятницу морскую границу нелегально пересекли около 70 тысяч граждан Марокко. Катализатором кризиса стало заявление премьер-министра Испании о смягчении миграционной политики. Во время пересечения границы погибли около 90 человек. Как передает Мир-24, к текущему моменту большая часть мигрантов уже покинула Испанию. И в завершении выпуска. Неравнодушные жители Хабаровского края спасли застрявших на мели белух. В опасную ситуацию во время отлива попали двое взрослых млекопитающих и трое детенышей. Лежащих на берегу животных первыми заметили студенты и сразу начали поливать белух морской водой. Постепенно к процессу подключились местные жители. Троих детенышей вызволили быстро, а для взрослых особей пришлось специально подгонять грузовик с краном. Спасательная операция продлилась 2 часа. Сейчас семья белух в безопасности. На этом пока все. До встречи в эфире в 19 часов.

Да, нет ничего сильнее. Ну а Серябкина знает, о чем говорит, ведь это речь про чувства, которые очень сильные. Ну а при чем здесь асфальт, спросите вы? Ну вот, потому что композиция строится вокруг мотивов дороги. Ну а там движение, но не машина, а памяти о прошлом, которая иногда докучает, иногда помогает, а иногда просто может останавливать. Ну а мы не дадим нам остановиться вот ни на секунду, хотя на секунду можно, чтобы перевести дух, а дальше вновь в путь. Ведь Джонни тоже вспоминаем о том, что он хорошо поет.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
3: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. ФАС возбудила дела против ряда АЗС из-за роста цен на топливо. Porsche подтвердил сокращение 9000 сотрудников, а пятиместный Тенет Т8 получил новую версию. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Закон Вежа.
1: Федеральная антимонопольная служба по всей стране реагирует на резкий рост цен на топливо. Сразу в нескольких регионах владельцы заправок получили предупреждение или стали фигурантами дел. Ведомство считает, что подорожание не подкреплено экономическими обоснованиями, сообщила пресс-служба ФАС.
0: Это бизнес.
1: Немецкий автопроизводитель

0: Руководитель Porsche подтвердил планы сократить в общей сложности 9000 рабочих мест к 2035 году. Мера принимается на фоне общей реструктуризации концерна Volkswagen и входящих в него брендов. Ее причиной стали слабый спрос и острая конкуренция на авторынке, сообщает Reuters. Новый пакет сокращений предусматривает увольнение еще 5000 сотрудников. Он был согласован после нескольких месяцев переговоров между руководством Porsche и представителями трудовых коллективов. При этом принудительных увольнений планируется избежать. Сокращения будут проводить за счет естественной убыли штата и программ добровольного ухода.
1: Новый взгляд.
0: Бренд Tenet вывел на рынок новую комплектацию пятиместного кроссовера T8, версию Prime. Как сообщила пресс-служба марки, модель доступна в дилерских центрах бренда, а стартовая цена составляет 3 200 000 рублей с учетом скидок. Новинка дополняет ранее представленную модификацию Active, продажи которой стартовали 1 июля по цене от 3 миллионов рублей, также с учетом скидок. Комплектация Prime включает расширенный набор оборудование по сравнению с базовым исполнением Active. В него вошли панорамная крыша с люком и шторкой, атмосферная подсветка салона, электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открывания, система кругового обзора 540 градусов, 6 подушек безопасности и различные электрорегулировки. Кроссовер оснащен турбированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 186 лошадиных сил, работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод передний. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и будьте внимательны за рулем.
1: Полный привод. Об автомобилях и автомобилях.

0: Да, а Айола и Хэмэй на волнах радио Пурга. Что-то экзотическое и просто-напросто приятное. Ну а еще у нас есть 3 августа, и это не только день арбуза. Приятное здесь не заканчивается. К примеру, это день числа 3. Не только потому, что 3 августа, хотя это причина, почему этот праздник празднуется именно в этот день, но еще потому, что цифру 3 многие любят настолько же сильно, насколько и... цифру 1, цифру 2. Наверное, это самые часто применяемые цифры. Почему нет? Ну, а еще сегодня целуются с зеркалом. Ведь день такой. А почему? Ну, кто его знает. Хотя я бы не советовал, особенно в общественных местах. Ведь микробы — это друзья, не шутки. Ну, а также не шутка тема белорусских. Ведь они действительно заиграют следующим лотом.
1: Живое радио Чукотки.
2: Радио.
1: Музыка на краю земли.

0: Не учи ученого.
1: Ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль с помощью слюны. Исследователи Ноттингемского университета разработали гель, способный воссоздавать зубную эмаль прямо на поверхности зуба. В его основе белки, имитирующие те, что работают при формировании эмали у новорожденных. Они направляют кристаллизацию минералов непосредственно из слюны. Зубная эмаль – самая твердая ткань человеческого тела, но она не способна к самовосстановлению. В ней нет живых клеток. Существующие зубные пасты и процедуры реминерализации наносят минералы снаружи, не воспроизводя упорядоченную кристаллическую структуру настоящей эмали. Новый подход принципиально иной. Биомиметические белки самоорганизуются в матрицу на поверхности зуба. Эта матрица связывает ионы кальция и фосфата из слюны и направляют их в те точки, где структура эмали нарушена. То есть минерализация идет слой за слоем, повторяя кристаллографию натуральной ткани. Восстановленный материал испытали в условиях, имитирующих реальное использование. Образцы подвергали нагрузкам при жевании, чистке щеткой и воздействию кислотной среды. По твердости и упорядоченности кристаллов новый материал оказался сопоставим с натуральной эмалью. Разработка не содержит фторидов и не требует специального оборудования. На ее основе уже создан стартап Mintec Bio для коммерциализации технологии.
0: Не учи ученого!

0: ведь даже кобра достойна любви. Сломы тляшев и чувства, которые иногда кусаются, иногда они с ядом. Ну и токсичность — это все-таки про тех, кто притворяется, что любит. Ну, а иногда любит сильно, но все-таки токсичны. Хотя давайте не о плохом, а о том, что будет хорошего в ближайшее время. Это будет волна Венеры в больших города после вечера и выпуск новостей уже на чукотском языке. Ну а там дальше будет кое-что важное, полезное и новое. Ведь на дорогах появляется много всего, что следует знать. Зеленый свет совсем скоро.
1: Радио Пурга. И Белухи нам подпевает.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, к пальцам тельхать, который помнит, ты гамена нам не зал, а мне на пинель гуд. Но так он я терен гуды, мы каса, генен визе уже на минкре, на нам не зал, как департамента по гражданской защите. Но так он я терен мангитки на кон аскенкин километр, ты вылкепы. Кан я терен ел уже не рака, не рейсик спутника по янура. Емейнгэлэнэ нэрэглэг кэн гапаруулт ма гектар тэм иуэр гамайнгангүүлэнэ нэрэглэг кэн мэнгэд кэн нэр амэлсэнгэн гектар тэм энгэн тилэв хэнэд клэг кэн урагэл ата округа кэн спасателэм гэлэвэл ат МЧС хэдбэ гэлэвэл ата войсковай частэм гэлэвэл ата шахта кэн угэлнэ нэг амаад лэс аткүл ана мимлэрэвэлэдэл ана инэн пинкувка гаяалэна тамал вангвал ата Сенен это Никита генен висе усена гамгосен атне мейнен пинку кахон аскенс это ина. Нерени гусе унгнет нинес это мин кренуте усека в энгак мангит какво пангери исен румекен это мангит клекен мангит кен келит кус это квакасет курака форумока точка сбора Чукотка. Татюну раян ран гэта рэйгүлэн гэта нүтэлэй вэкэн кама нэрэтэн ёэн гэ тамаш ван минкэ мэл эван гэна яал ата минкэрэ нанам гэсаур кэт правительства и по региона анхэна гэта нарантэн мау гэна тэн нанмэс гэн тэнмэс ат нутау сэвэр гэкэн анкэрэ нэрэтэн ёэн гэ минкэ мэл тамэн гэ яал ат винрэт вэлсэк региона кнутэ вама Два ОСОСа управления кин молодежной политики Чукотки Хасана Маликова Плеткунг Крумекин Тамас Вангвас и Айгыск регион кината Наран Касрунг ната Минкри Винрет Вусик Накетюс Аткината Тенкит Унгарк на форум Ренча Амангит Каквоп Амангит Кингер Апаруль Каутауни Тенгер Исина Центра Гора Михаила. Ветераны, ну ты верень это плеткуль, это иркурка, нерене верен не унгн, это кавет вас, атьяк, ахвикиль, а в нермете морок варатин Владимир Путин нам, ветчу гельсисин, председатель фонда, кен защитники отечества, Анна Цивилева, Минкре, Нанмгсауркана, Владислав Кузнецов, Чукотка, кена филиал, амрусь, аунритс, это... Гапенсино макаум госенат, но таверингат сэпым. Ахвикиль это инкун ревир ньюк кавет вас от типа кэнк аман аркеутым. Нерер курган это вир это эсэкинет инк амаз асэнкинет. В энгак вазал субботак нэмэн хэнруэр энгэнгэд кунгат вазэн ангангэд кума мэсэнгсэкэн кхликэн мэнгэдкэн нэр амэлсэнгэн гивэта наасэл антумгатэргэ по вуйвэнам нама ангангэд кума урат асон госвэн касрууэсэн атсама тамэнгэ гэсэватэргэд гэнсэлэн атэнг ама гантэн маусэн атэ эркурксэн атэ ингэдтэ амас ванг вазэ. Анканай бутыплет куркан, атау, вольхат витау нет им.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Только за один день, 21 июля, на дорогах России произошло 301 ДТП. В них пострадало 364 человека, а погибло 23 человека. По счастливой случайности детей среди них не было. Помните, что за каждой цифрой стоят живые люди, водители, пассажиры, пешеходы. Задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, Радио Пурга, хотим в этом помочь.
0: Зеленый свет.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Зеленый свет», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Сегодня мы обсудим аварии с летальным исходом, какие действия водителей приводят к смерти за рулем. Мы также поделимся лайфхаками, как не заснуть за рулем, и разберем необычную ситуацию. Совершил обгон по правилам, а в итоге пришлось идти в суд. Теперь обо всем по порядку, но по традиции начнем с новостей. Пристегните ремни безопасности, поехали!
0: Новости госавтоинспекции.
2: В Анадыре госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних.
1: 18 июля в окружной столице рядом с домом 52 по улице Отки произошло дорожно-транспортное происшествие. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель, двигаясь задним ходом, не заметил пешеходов и совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. В настоящее время по данному факту сотрудники госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
2: На территории Чукотского автономного округа прошло профилактическое мероприятие «Внимание, мототранспорт».
1: Это было с 24 по 26 июля. Главная задача акции – снизить уровень аварийности и минимизировать тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с участием мото- и велотранспортных средств. Статистика показывает, что ДТП с такой техникой нередко приводит к тяжелым травмам, поэтому профилактика нарушений в этой сфере – одно из приоритетных направлений работы дорожной полиции. В указанные дни сотрудники госавтоинспекции усилили контроль на дорогах, провели целенаправленные мероприятия, в ходе которых инспекторы занимались выявлением и пресечением нарушения правил дорожного движения со стороны водителей мототранспорта. Особое внимание было уделено комплексу ключевых требований, наличию у водителей прав соответствующей категории, регистрации транспортных средств, их техническому состоянию, использованию защитных шлемов водителями и пассажирами, а также соответствию технике, установленным требованиям безопасности. Помимо указанных мероприятий, госавтоинспекторы провели разъяснительную работу с участниками дорожного движения. Водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, рассказали о рисках управления мототехникой в состоянии опьянения. Отдельное внимание уделили правилам перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних. Инспекторы разъяснили действующие требования и акцентировали внимание на потенциальных угрозах при их несоблюдении.
2: В Анадыре сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погиб пассажир.
1: Сообщение о ДТП поступило в городской отдел полиции от диспетчера скорой медицинской помощи 20 июля. Авария произошла неподалеку от местной заправки по улице Рультетегина. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в автомобиле Toyota находились водитель и пассажир, который сидел на заднем сиденье за водительским местом. Двигаясь по улице Рультетегина, водитель наехал на дорожную неровность, в связи с чем машину занесло. Мужчина пытался выйти из заноса, маневрировал, но не смог справиться с управлением, что привело к наезду на дорожное ограждение. После остановки водитель обнаружил пассажира на земле рядом с отбойником. От полученных травм мужчина скончался на месте. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что на момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту госавтоинспекторы вынесли в отношении водителя постановление по делам об административных правонарушениях по статьям 12.6 и 12.33 Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время следователи межмуниципального отдела МВД России Анадырский проводят проверку в рамках статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего. У МВД России по Чукотскому автономному округу напоминает, что алкоголь серьезно притупляет реакцию, снижает способность оценивать дорожную обстановку и принимать верные решения. Даже небольшая доза спиртного многократно повышает риск ДТП. Последствия могут быть трагическими не только для самого водителя, но и для пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. Не садитесь за руль в состоянии опьянения. Лучше воспользуйтесь такси или общественным транспортом. Если вы заметили, что человек в состоянии опьянения собирается сесть за руль, незамедлительно сообщите об этом в полицию. При звонке укажите марку и цвет автомобиля, по возможности государственный регистрационный номер, место, где находится транспортное средство. Ваша бдительность может спасти жизни.
0: Зеленый свет.
1: Итак, 2 недели назад в Анадыре произошло ДТП с летальным исходом. Для такого маленького города, как наш, это настоящее ЧП. Поэтому сегодня я предлагаю разобраться, от чего зависит исход аварий. К гибели людей в ДТП приводит целый комплекс причин. Часто они накладываются друг на друга. Давайте разложим по полочкам, что именно создает риск, а что уже усугубляет последствия. Первое. Действия участников движения. Нарушение правил дорожного движения – это одна из главных групп причин. Среди конкретных примеров – превышение скорости. Чем выше скорость, тем больше сила удара и тяжелее последствия. Выезд на встречную полосу. Нарушение правил проезда перекрестков или пешеходных переходов. Проезд на запрещающий сигнал светофора. Несоблюдение дистанции. Состояние водителя. Управление в нетрезвом виде резко снижает реакцию, внимание и координацию. Также риск повышают усталость, сон за рулем, утомление, отвлечение, разговор по телефону, отправка сообщений, просмотр видео. Это отвлекает от дороги и замедляет реакцию. Поведение других участников. Пешеходы. Переход в неположенном месте, неожиданный выход из-за препятствия, игнорирование сигналов светофора, отсутствие световозвращающих элементов в темноте. Или велосипедисты, езда в слепых зонах больших грузов, движение навстречу потоку, пересечение пешеходного перехода на велосипеде тоже могут стать причиной смертельного столкновения. Второе. Состояние транспортного средства. Технические неисправности. Неисправности тормозной системы, рулевого управления, шин, световых приборов, фар и стоп-сигналов могут привести к потере управления. Отсутствие или неэффективность систем безопасности. Например, если не сработали подушки безопасности, это лишает пассажиров важной защиты в момент удара. Также риск возрастает, если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности. Использование ремня снижает тяжесть последствий в несколько раз. Третье. Дорожные и внешние условия. Неудовлетворительное состояние дороги. Скользкое или неровное покрытие, наличие выбоин, плохое освещение, отсутствие или неправильное расположение дорожных знаков и разметки. Ограниченная видимость. Это могут быть естественные преграды, поворот, холм, дерево, припаркованные автомобили, ограничивающий обзор или особенности застройки. Погодные условия. Дождь, туман, сильный снег, гололед ухудшают видимость и сцепление шин с покрытием, значительно увеличивая тормозной путь и повышая риск потери управления. Четвертое. Другие факторы. Время суток. В темное время суток риск гибели выше из-за ограниченной видимости. Агрессивное вождение. Резкие маневры, подрезание, подставление других участников движения часто создают опасные ситуации. Часто трагедия – это не одна причина, а цепочка. Нарушение правил дорожного движения плюс неблагоприятные условия плюс техническая неисправность. Именно поэтому профилактика требует комплексного подхода. Соблюдение правил всеми участниками движения, поддержание автомобилей в исправном состоянии, улучшение дорожной инфраструктуры и учета погодных условий. Вообще, при анализе дорожно-транспортных происшествий можно выделить ряд особенностей дорог и инфраструктуры, которые провоцируют аварии буквально на ровном месте. По данным Национального управления безопасностью движения, существует набор паттернов, то есть повторяющийся сценарий возникновения ДТП, которые воспроизводятся в разных, на первый взгляд, местах по одному и тому же алгоритму. Анализ этих устоявшихся смертельных сценариев позволит бороться за снижение смертности на дорогах.
2: Одинаковые сценарии ДТП.
1: Европейские и американские институты при анализе дорожных происшествий пользуются своей системой оценок аварийности. Они не всегда смотрят на виновность водителей, а стараются оценить дорожную обстановку таким образом, чтобы понять, что заставляет водителей нарушать правила. К примеру, на российских дорогах есть свои особенности, вызванные спецификой их обустройства, а они, в свою очередь, формируют сложившиеся сценарии аварийности. Если автомагистраль из 5 полос сужается в 2 на коротком участке, да еще поблизости есть выезды с прилегающих дорог местного значения, то эти участки потенциально опасны и провоцируют аварии. Здесь не важно, кто из водителей виноват в возникающих ДТП с точки зрения правил дорожного движения. Опасность заключается в самой конфигурации дороги. Перестройка проблемного участка гораздо лучше позволяет справиться с аварийностью, чем штрафы. Немаловажным фактором, влияющим на безопасность движения, является и ментальность водителей. Сложившиеся стереотипы поведения на дороге складываются при определенных условиях в такие же паттерны ДТП, влияющие на аварийность. Нацеленность на дерзкую езду и хамство на дорогах негативно сказываются на дорожной обстановке, в особенности зимой, когда резкие маневры часто приводят к потере управляемости.

0: Самые страшные – это лобовые столкновения. Они чаще всего происходят при необдуманных обгонах и при необоснованном выезде на встречные полосы движения. По статистике ГИБДД, за последние 5 лет в Москве в лобовых столкновениях погибло 846 человек, а смертность в таких ДТП составляет более 27%. Для снижения аварийности и для предотвращения возможных лобовых столкновений на дорогах строятся барьеры и отбойники. Потоки транспорта разводятся по разным путепроводам. Эта борьба приводит к положительным результатам. В последние годы смертность снижается. Однако на небольших трассах не везде можно ставить ограждения, и на рост аварийности влияет уже поведение водителей. К примеру, некоторые водители пускаются в обгоны не из необходимости, а просто потому, что такой сценарий поведения считается достойным. Можно видеть, как после серии обгонов автомобилист просто останавливается у магазина или на обочине, чтобы отдохнуть, и пропускает транспорт.
1: Наезд на препятствие.
0: Странно выглядит и стоянка на дорогах, а также неаккуратное размещение транспорта на проезжей части. Часто машины останавливаются за пределами специально отведенных мест и превращаются в препятствие для движения. Водители грузовиков даже меняют колеса на скоростных полосах автострад без выставления знаков аварийной остановки. В итоге мчащиеся легковые машины врезаются в такие препятствия, и люди гибнут за рулем. Из-за наезда на препятствия в последние 5 лет в Москве погибло 643 человека, а смертность в таких ДТП составила почти 21%. Те же, кто уворачивается от столкновения с неправильно припаркованной машиной или с оставшимся на полосах движения транспортом, рискуют сбить людей, производящих ремонт, или дожидающихся ГИБДД. Чтобы ужесточить контроль за стоянкой транспортных средств на обочинах дорог, устанавливаются камеры, вводятся новые штрафы, строятся дополнительные площадки для отдыха и организуются дополнительные парковочные карманы, огороженные от основных полос движения. Однако ментальность водителей и неуважение к другим участникам провоцируют на повторение опасных сценариев поведения.
1: Наезд на пешеходов.
0: Среди повторяющихся причин наезда на пешеходов – превышение скорости и необоснованное нахождение людей на проезжей части. Всего на дорогах Москвы за последние 5 лет при наезде на пешеходов погибло 1462 человека. Смертность таких ДТП составляет 47%, поэтому организуются подземные и надземные переходы. Однако люди оказываются на трассе не только из-за необходимости перейти дорогу. В соответствии с информацией Департамента транспорта Москвы, до 40% столкновений со стоящими машинами связаны с наездом на автомобили, дожидающиеся ГИБДД для оформления мелких аварий. Гибнут вышедшие из автомобиля люди. В Москве чаще всего такие аварии происходят на МКАДе. ГИБДД призывает при мелких авариях не останавливаться на полосах движения, а для оформления сразу съезжать на обочины или на специализированные площадки для отдыха. Мы же в свою очередь напомним, что автомобиль – это средство повышенной опасности, которое за одну секунду может отнять чью-то жизнь. Помните об этом, садясь за руль своего авто. Еще одна причина аварий, в том числе и с летальным исходом, это сон во время движения. Оказывается, в продаже есть специальные электронные гаджеты против засыпания водителя за рулем. Автоэксперты проверили 5 таких устройств, сравнив цены и реальные способности. Вообще встречаются штатные системы с камерами, которые контролируют водителя, либо анализируют действия органами управления. Примитивный вариант – таймер в бортовом компьютере, который рекомендуют, например, попить кофейку каждые 2 часа. Но продаются и дополнительные устройства антисон. О них-то и поговорим.
1: Принцип действия.
0: Внешние устройства условно можно разделить на 2 группы. К первой относятся простейшие изделия, которые подают звуковой сигнал при определенном наклоне головы водителя. Вторая группа претендует на интеллект, анализируя состояние лица водителя.
1: Как делают профи?
0: Одного профессионального водителя-дальнобойщика как-то попросили перечислить основные народные способы борьбы со сном. Он назвал умывание водой или растирание снегом лица и прочего тела, попытки сменить позу, поерзать, приседания, ужимки, прыжки на обочине –

0: Вставание чего-нибудь, качание головой, громкое пение, нарочито громкий истерический смех, много двойного и тройного кофе без сахара, энергетические напитки и тому подобная ерунда. А потом подытожил, все эти приемы объединяет полная их бесполезность, потому что в схватке со сном победитель известен заранее, и это точно будете не вы. А тот, кто кичится своей уникальностью, рано или поздно проснется либо в разбитой машине, либо в реанимации, либо вообще вдали от этого мира. Способ выжить только один – свернуть с дороги и поспать хотя бы полчаса.
1: Методика проверки устройств «Антисон».
0: Все изделия для начала оживили в лабораторных условиях. С теми, что реагируют на угол наклона, вопросов не возникло. Более сложные устройства, которые смотрят на лицо испытателя, проверили всеми мыслимыми способами. Открывали и закрывали глаза, надевали различные очки, меняли угол обзора камеры, изменяли освещенность в помещении и так далее. Затем все устройства проверили в салоне автомобиля. Вот какие результаты эксперимента получились.
2: Зеленый свет.
0: Прибор Drive Fatigue Alarm Save a Life. Примерная цена 2000 рублей. Крепится на ухо, заушник мягкий, но держится слабовато. Питание от встроенного аккумулятора. О включении свидетельствует синий моргающий светодиод. Переключатель шариковый, механический. Срабатывание на наклон головы не мгновенное. Небольшая микросхемка создает 3-секундную задержку срабатывания. После этого включается в одном из трех режимов – звук, вибрация или и то, и другое вместе. Для охранника склада нормально, для водителя – путь к аварии. Резюме – в автомобиле непригодно. Устройство «Драйвер Аларм». Антисон для водителей, примерная цена 450 рублей. Прибор крепится за ухо, заушник мягкий, на ухе держится неплохо. Питание от 3 таблеток батареек AG3. Настройки не требуют. Переключатель ртутный. Пока держишь в руках, вроде бы работает. При наклонах начинает пищать. Но за ухом приборчик начинает раздражать неуместными воплями и не по делу. Резюме. Игрушка, рассчитывать на помощь которой за рулем не стоит. Не понравилось. Прибор Driver Fatigue Monitor System. Устройство предупреждения об усталости вождения. Примерная цена 2800 рублей. Самая забавная игрушка в нашем тесте действительно реагирует на состояние глаз испытателя, сообщая об этом хоть по-китайски, хоть по-английски. Разбудит ли это щебетание задремавшего водителя – вопрос. Обыкновенные очки на работоспособность не влияют, а вот противосолнечные мешают, как и фотохромные. Однако в салоне машины установить камеру нужным образом очень тяжело. При этом нужно следить за тем, что она действительно контролирует ситуацию, а не просто катается вместе с вами. Если вместо двух зеленых индикаторов горит всего один, то контроль прекращен и надо вмешиваться. Резюме. Автоэксперты рекомендуют этот антисон любителям создавать трудности и преодолевать их. Устройство Fatigue Driving Warner Device Model F19. Примерная цена 5700 рублей. Самое дорогое устройство в нашей выборке, есть даже связь со спутниками. Оно обещало привлечь технологию анализа состояния глаз и лица для выявления признаков сонливости или отвлечения внимания. Однако добиться от него взаимопонимания экспертам не удалось. Девайс живет своей жизнью, не обращая внимания на глаза испытателя. Реакция устройства должна зависеть от скорости автомобиля, но на практике этого не происходит. Инструкция невнятная, алгоритм не отработан. Резюме не понравилось. И последний испытанный прибор WakeUp 64 TZ9385. Антисон для водителей, охранников и дежурных. Примерная цена 300 рублей. Прибор крепится за ухо как наушник и должен реагировать на наклон головы вперед, подавая громкий звуковой сигнал. Питание от пары батареек LR44 настройки не требует. Внутри ртутный переключатель. Забавно, на ухе держится очень плохо. Берешь в руки, вроде бы исправно включается и отключается, однако в реальной обстановке на автомобиле быстро начинает раздражать неуместным писком, постоянно включаясь не по делу. Резюме не понравилось.
1: В итоге, что же усыпляет?
0: Монотонность поездки, однообразный пейзаж, ровная дорога, спящие пассажиры, неподходящий микроклимат в салоне, слишком тепло, душно и так далее. Усталость водителя, недосып, стресс, напряженный график, ночные дежурства и прочее. Негодное для вождения питание, плотный прием пищи, сладкие газированные напитки и тому подобное. Вердикт. Живое любопытство вызвало только одно устройство, безымянное Driver Fatigue Monitor System. Оно действительно активно пыталось реагировать на состояние испытателя, начиная что-то бормотать, когда эксперт закрывал глаза. Вроде язык английский, но с сильным китайским акцентом. Однако такое может подойти для охранника в офисе. Ему несколько секунд раздумий и невнятное щебетание жизнь не испортит. А вот для водителя, автомобиль которого каждую секунду проходит десятки метров, такие задержки неприемлемы. Мало того, подобное устройство очень чувствительно к расположению камеры, наличию противосолнечных очков и прочим факторам. Что касается примитивных изделий, реагирующих на наклон головы, то это просто забавные игрушки, безотказные, но бесполезные. К тому же они плохо держатся на ухе. При резком повороте головы устройство срывается и падает на пол. А попытка поднять его может вызвать аварию похлеще той, что при засыпании.
2: Зеленый свет.
0: Ну и в завершение предлагаю разобрать необычную ситуацию. Совершил обгон по правилам, а в итоге пришлось идти в суд. Как такое могло произойти? Рассказывает водитель. Обгонял вереницу фур по главной дороге и не смог вернуться на свою полосу перед перекрестком. В итоге получилось, что начал обгон через прерывистую линию до перекрестка, а закончил тоже через прерывистую, но уже после перекрестка. Сотрудник ГАИ составил протокол за выезд на встречку, аргументировав тем, что на самом перекрестке была сплошная. Однако обгон на перекрестке при движении по главной дороге не запрещен. Убедить сотрудника не смог, в итоге направили дело в суд. Очень надеюсь, что суд примет мою позицию. На этот вопрос ответил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Вы вправе обжаловать действия сотрудника. В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 7 февраля 2011 года, номер 3 ФЗ о полиции, действия, бездействие сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, могут быть обжалованы в вышестоящем органе или у вышестоящего должностного лица в органах прокуратуры Российской Федерации либо в суде. Вместе с тем хотел бы напомнить требования пункта 9.1.1 правил дорожного движения, в соответствии с которым на любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева. Ответственность за нарушение данного требования наступает по части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Данная правовая позиция подтверждена, в частности, положениями постановления Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 года, номер 20, о некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дела об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса об административных правонарушениях. Это был ответ генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова. А вот в каких случаях двойной обгон будет ненаказуемым, сейчас разберемся. Двойной обгон не является нарушением правил дорожного движения, такой вердикт вынес Верховный суд Российской Федерации. Согласно пункту 11.2 правил, обгон запрещен только в том случае, если водитель обгоняет автомобиль, который уже совершает обгон или объезжает препятствие. В других ситуациях, при условии безопасности маневра и отсутствии помех, обгон паровозиком допускается. Верховный суд Российской Федерации рассматривал один случай, когда автовладелец пошел на обгон транспортного средства, которое медленно двигалось. Водитель завершил обгон в разрешенной зоне, следуя за другими транспортными средствами. Но сотрудники ГИБДД расценили действия водителя нарушением правил в части пункта 11.2 и выписали ему штраф в размере 5000 рублей, согласно части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях за выезд на встречную полосу. В ходе судебного разбирательства Верховный суд постановил, что обгон паровозиком не является нарушением, если нет опасности для движения и маневр выполняется безопасно. Другими словами, автовладельцы могут обгонять тихоходные транспортные средства, если это не противоречит правилам дорожной ситуации. Аналогичный случай разбирали в суде в 2020 году, и тогда суд тоже решил, что обгон паровозиком не попадает под наказание по статье 12.15.
1: Разберем механику. Ситуация А. Нарушение.
0: Перед вами едет Toyota Land Cruiser. Он начал обгонять грузовик и уже наполовину вылез на встречку. Вы, не глядя вдаль, резко выворачиваете руль влево и начинаете обгон самого этого Land Cruiser, пытаясь обойти его справа прямо по полосе встречного движения. Вот это чистый пункт 11.2. Вы создаете аварийную ситуацию. Ситуация Б. Законный маневр. Перед вами едет тот же Land Cruiser. Он вышел на встречку, чтобы обогнать КамАЗ. Вы убедились, что встречная полоса свободна дальше по курсу, включили поворотник и начали обгон вслед за ним, двигаясь параллельно ему по своей траектории. Вы никого не подрезаете, дистанцию держите. Согласно позиции Верховного суда, ситуация Б не является нарушением пункта 11.2. Закон не устанавливает временного интервала между началом маневров двух автомобилей. Главное условие безопасности – наличие свободного пространства на встречной полосе для обоих транспортных средств одновременно. Примечательно, но сотрудники ГИБДД и судьи не всегда опираются на эти разъяснения, поэтому Верховному суду приходится снова объяснять корректную трактовку норм правил дорожного движения. В постановлении Пленума Верховного суда 2019 года указывается, что наказание за обгон паровозиком не может приравниваться к езде по встречной полосе. В любом случае, автовладельцы перед тем, как начать обгон, должны убедиться в безопасности маневра и учесть текущую дорожную ситуацию. Обгон тихоходного транспорта, если он безопасен и не создает помех, разрешен даже под запрещающими знаками, за исключением случаев с ограниченной видимостью.
2: Зеленый свет.
0: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
2: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть и нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте брутальности, когда необычное, странное или даже абсурдное цепляется в памяти крепче, чем все привычное и логичное. Вы идете по улице мимо десятка обычных вывесок – кофейня, парикмахерская и овощи. Через час вы не вспомните ни одной, но если увидите табличку «Магазин носков для фламинго», то запомните ее на неделю. Не потому что она полезна, просто мозг сразу скидывает. Стоп, это сюда не вписывается. То же самое с рекламой. Скучный слоган про высокое качество улетучивается, а ролик, где кот в очках читает инструкцию по сборке шкафа, остается. Потому что он нарушает ожидания, а мозг обожает все, что выбивается из шаблона. Мозг здесь не эксцентричный, он бдительный. В древности необычное могло быть признаком опасности. Странный звук, незнакомый запах или чужак в племени. Поэтому до сих пор все, не как у всех, получает приоритетное внимание и запоминается надолго. Но вот вам совет на день. Если хотите, чтобы вас запомнили, добавьте каплю странности. Не абсурд ради абсурда, а легкое нарушение ожиданий. Необычная метафора, неожиданная деталь или живой образ. И наоборот, если учите что-то скучное, то придумайте к нему смешную или дикую ассоциацию, даже глупую. Потому что мозг может забыть важное, но редко забывает то, что его удивило. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто любит порядок и поэтому особенно цепко хватает все, что его нарушает.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть и нет?

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В окружной столице отменили незаконное повышение коммунального тарифа, а Надрская межрайонная прокуратура выявила нарушение при начислении платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Как сообщили в надзорном ведомстве, управляющая компания «Феникс» без оснований повысила тариф. Проверка показала, что с начала этого года организация самовольно увеличила размер платы за содержание и ремонт общего имущества для 76 многоквартирных домов. Законных оснований и в первую очередь решения общего собрания жильцов у организации не было. В течение 5 месяцев жители окружной столицы платили по завышенным квитанциям. Межрайонная прокуратура внесла директору управляющей компании представление. После прокурорского вмешательства горожанам произведен перерасчет за период незаконного повышения платы на сумму свыше 2 миллионов 200 тысяч рублей. Начисления из завышенного тарифа подлежат зачету в счет будущих платежей за содержание и ремонт общего имущества. В Крыму в результате ночной атаки вооруженных сил Украины погибли 3 человек, 2 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что органами власти будет оказана необходимая помощь. Соединенные Штаты и Иран проведут сегодня переговоры. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что хотел бы, чтобы диалог состоялся, так как это спасло бы множество жизней и позволило бы сэкономить немало сил. Трамп также утверждает, что США и Иран уже достигли договоренностей по судоходству в Ормузском проливе. А теперь он ожидает сделки по ядерной программе Ирана. Ранее президент США заявил, что принял решение отменить запланированные мощные удары по территории Ирана в свете возможного достижения мирного соглашения. И в завершении выпуска столичный школьник Никита Булаев создал автономный отпугиватель птиц для защиты дачного урожая. Как пишет газета «Известия», прибор с помощью датчиков движения замечает пернатых и включает запись голосов хищников. В память устройства заложено до 250 различных звуков. Они проигрываются в случайном порядке, чтобы вредители не привыкали к однообразным сигналам. Основа разработки – микроконтроллер с режимом глубокого сна. В состоянии покоя плата почти не тратит энергию. При фиксации движения она пробуждается и воспроизводит случайный трек в течение 30 секунд, после чего снова отключается. В будущем школьник планирует добавить отправку уведомлений на телефон и статистику атак. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли.

Ну а кто же не виноват, если... Она нет. A-Studio не дает на это ответ. Но мы сами сможем додумать, друзья. Надеюсь, в принципе, никто ни в чем не виноват. И обстоятельства просто сыграли шутку. Они так часто делают. Иногда ты совсем этого не понимаешь. Понимаешь, что уже потом, когда все друг на друга позлились, обиделись и даже успели извиниться, хотя это вовсе не требовалось. Но, знаете, лучше просить прощения и пытаться ситуацию выправить пораньше, чем когда это будет уже слишком поздно. Ведь отношений так же мало, как и времени на это. Иногда. Ну а у нас достаточно много и того, и другого для прослушивания хороших треков. И в этом часе Льюис Чеботина, Зомбор, а также Рапшен. И это только ближайшие 10 минут.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Что можно назвать истинным произведением искусства в автомобильном мире? Конечно, суперкар. Помимо прочего, каждый экземпляр демонстрирует удивительные достижения технического ума. Что может впечатлить еще больше? Только гиперкар. Можно сказать, что это самая продвинутая ветвь автоэволюции. Мощность двигателя начинается от 1000 лошадиных сил, так что гиперкары развивают невероятные скорости. Знакомься с одной из таких красоток. Aston Martin Valkyrie. Эта заряженная машина предназначена не для гоночных трасс, а для обычных улиц. Под капотом 12-цилиндровый двигатель на 6,5 литров. Кузов сделан из углеродного волокна, и эта тачка весит всего тонну, соотношение мощности к весу 1:1. Кроме того, Valkyrie оснащена системой восстановления кинетической энергии, а теперь представь ее на трассе. Это реально полет. Покупателям же за эту радость приходится отстегивать почти $3 миллиона.
0: Территория мужчин.
1: Если ты ходишь в спортзал не ради галочки, а ради мышечного объема, то за своим питанием уже наверняка следишь. Хотя тем, кто не готовится к соревнованиям по бодибилдингу, незачем скрупулезно взвешивать порции куриной грудки. Достаточно придерживаться общих правил. Скажем, перекус перед тренировкой важен, это как пить дать. Не поел, не сможешь полноценно заниматься. Так что тебе необходим углеводный ланч, чтобы быстро зарядить энергией мозг и мышцы. Хотя перекус должен содержать и долю белков. Энергии они не дают, зато снабдят работающие мышцы аминокислотами. И тогда сразу после занятий синтез белка в мышцах резко возрастает. Так что за час-полтора до тренинга можно съесть мясо с цельнозерновым хлебом или рисом, нежирный бифштекс с картофелем или омлет из белков яиц с овсянкой. А вот жир в этот прием пищи ни к чему. Он во время занятий может спровоцировать тошноту.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Да, лети и даже не вспоминай Тефеста на волнах радио Пурга. Некоторые вещи некоторых людей не хочется вспоминать, это правда. Ну а вот чтобы он сам просил это сделать, ну, до такого еще надо добраться. Но все-таки смогли таки это сделать. Но у нас несколько другие разговоры о том, о чем мы всегда можем забыть, а после вспомнить, это праздники того или иного дня. Ведь знали ли вы о том, что сегодня Международный день планирования семьи? Ну, семью мы планируем, планировали, возможно, кто-то будет это делать и, естественно, не забывает. Ну, а вот о празднике уж точно да. Но вот мы вспомнили, а теперь пора заняться делом. Планировать семью, быть может, вспоминать, какая она у вас прекрасна, если она уже есть. Ну, а фоном будет Сиси Кэтч, Soul Survivor.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в галерею, а картины нарисованы слонами. Не как шутка, не как трюк, а всерьез. Хобот вместо кисти, акрил вместо грязи и композиции, которые продаются за $1000. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про художников с четырьмя ногами и хобота-мастера. Речь о реальных случаях, в основном в Таиланде, но также в Индии и в некоторых реабилитационных центрах Кении, где слоны учатся рисовать. Это не цирк, это часть программы обогащения. Чтобы животные не скучали, развивали координацию и получали положительные эмоции. В одном тайском заповеднике десятки слонов создают картины каждый день. Их учат держать кисть хоботом, макать ее в краску и проводить линии по холсту. Некоторые рисуют цветы, а другие – геометрические узоры. А один слон по кличке Хонг даже научился изображать силуэт своего любимого фрукта – папайи. И да, это не подтасовка. Кисть держит сам слон без помощи человека. Выбор цвета – его собственный, а если ему не хочется рисовать, то он просто уходит. Интересно, что ученые спорят, это творчество или условный рефлекс, но местные говорят проще. Если он выбирает красный, а не синий, значит, у него есть вкус. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы повесили такую картину дома? Или боитесь, что слон нарисует вас следующим?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

Динамит, который предлагает не только послушать, которая была с тобой, но и вспомнить о тех, кто действительно был рядом, был с тобой, возможно, в самые непростые дни, может быть, недели или даже годы, и при этом не сдавался, поддерживал дело. Так что вот это вот сложное время было не таким уж и сложным. Да, поддержка делает очень много. Так что вспоминаем, и если есть возможность созвониться, ну, если они, допустим, не рядом, то делаем это. И говорим о том, что вы ничего не забыли, и вообще вы такой крутой, замечательный. Ну, а мы скажем, что все крутые, замечательные. Дальше мы будем слушать вместе с вами Веронику Ушолик, Disco Girls, Ума Турман, Не стой танцуй, а после Peggy Go, которые смогут таки поднять этот час до еще более вечерней кондиции, которую, кстати, очень ждем уже. Кстати, довольно давно, ведь вечер мы любим. Ну а вместе с тем желаю только удачи, крутого, хорошего, замечательного. Ну и пускай никто не болеет. Да.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Столицу округа оснастят видеонаблюдением с аналитикой. Губернатор Владислав Кузнецов поручил ускорить работу после совещания по обеспечению правопорядка. На заседании обсудили безопасность жителей, защиту детей и меры против нарушений в торговле алкоголем. Комплекс «Безопасный город» действует с 2018 года. В 2024 в Анадыре и Угольных Копьях обновили оборудование. Теперь видеонаблюдение окружной столицы объединят в единую систему с аналитикой для быстрого обнаружения угроз и передачи данных службам безопасности. На Чукотке проверят белорусский трактор в условиях мерзлоты. Гусеничная машина «Беларусь-1502» прибудет осенью. Договор заключен с Новосибирским торговым домом Минского тракторного завода. Технику доставят во Владивосток, затем морем на Чукотку. Трактор передадут предприятию «Хатырское» для работы в тундре при экстремальных морозах. Специалисты оценят нагрузки, сложный грунт и длительную работу на холоде. Поставка стала одним из проектов сотрудничества Чукотского автономного округа и Белоруссии. Ветераны СВО смогут бесплатно получать адаптивную одежду. Чукотский филиал «Защитники Отечества» уже принимает заявки. Социальные координаторы снимают мерки. Одежда оснащена молниями, магнитными кнопками, липучками и эластичными застежками для максимального удобства. Каждый человек получит 3 комплекта – летний, зимний и демисезонный. Заявки рассматриваются персонально. На Чукотке растет производство свежих овощей. В Анадыре второй блок хозяйства Антонины Кадышниковой выходит на полную мощность. Осенью фермеры планируют собрать до 10 тонн помидоров и перца. Парник утепляют для зимней работы. Всего в регионе 11 хозяйств производят больше 310 тонн продукции в год. С начала года собрали почти 141 тонну, это на 22 тонны больше прошлогоднего. Основная часть урожая – огурцы, томаты и зелень. Первый субсидируемый рейс этого года доставит грузы на Чукотку. Теплоход «Сияние Севера» с полной загрузкой отправится из Архангельска в Певек по Северному морскому пути. На борту стройматериалы, оборудование, продукты и товары первой необходимости. Государственная поддержка снижает стоимость перевозки и делает товары дешевле. Организатором выступает Северное морское пароходство. До конца 2028 года запланировано не менее 3 рейсов между Архангельском и Певеком. Практикум «Тундра Лайф» научит молодежь основам походной жизни. В Анадыре 210 участников форума «Точка сборки Чукотка» пройдут командные испытания на 6 тематических станциях. Им предстоит ориентироваться на местности, оказывать первую помощь и обустраивать быт. Также проверят знания о регионе и умение находить совместные решения. Успешные команды получат карточки. Завершится практикум созданием общего арт-объекта и установкой флага форума. Мероприятие пройдет с 10 по 14 августа. И в завершении выпуска. Большой семейный праздник прошел в честь 137-летия Анадыря. Горожане отметили день рождения окружной столицы концертом, мастер-классами и бесплатными угощениями. Торжества прошли в минувшую субботу на главной городской площади. Для взрослых и детей устроили конкурсы, финансовый киберквиз и занятия по традиционным ремеслам. Сотрудники полиции показали, как работают эксперты-криминалисты, а участники движения первых провели викторину по истории города. Рядом работали фотозоны, арт-студии и ярмарка северных сувениров. Музыкальную программу завершило выступление приглашенного артиста из Москвы Альберта Жалилова. На сегодня у меня все новости. В студии работала Елена Тамбова. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». Отрывайся!

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте! Сегодня мы отправимся в одно из самых гостеприимных мест Подмосковья. Всего пара часов езды от столицы, и вы в Коломне. Это один из старейших городов региона. Настоящая жемчужина для тех, кто хочет с удовольствием провести выходные. Я не шучу.
2: Стартуем!
1: Первое правило Коломны – забудьте о диетах. Город славится двумя главными лакомствами. Начнем с калачей. В музее «Калачная» их выпекают в настоящей печи по рецепту 14 века. Советую не ограничиваться классикой, а взять калач с начинкой. Например, с тушеным гусем или индейкой. Это невероятно сытно. А пока вы угощаетесь, гиды расскажут детям, откуда взялись выражения «дойти до ручки» и «тертый калач».
2: Следующая локация.
1: После калачей самое время для десерта. Коломна – родина знаменитой пастилы. Именно здесь, в 18 веке, придумали добавлять в яблочное пюре взбитые белки и тростниковый сахар. В результате получилась воздушная сладость, от которой дети в полном восторге. В музее истории со вкусом и на фабрике пастилы вас встретят актеры в костюмах. Вы увидите, как фрукты превращаются в белоснежное облако, и устроите чаепитие в старинном саду. А на мастер-классах вас научат готовить этот десерт самостоятельно. Отличный опыт как для маленьких поваров, так и для взрослых гурманов.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Будучи в Коломне, обязательно загляните на мануфактуру «Душистые радости». Здесь пахнет мылом, травами и духами старой России. На театрализованной экскурсии вам раскроют секреты отечественного мыловаренья, а в лавке при музее глаза разбегаются от красоты упаковки. Кстати, на мастер-классе вы сможете сами завернуть кусочек мыла по всем правилам 19 века. Получится изысканный сувенир, сделанный своими руками.
2: Еду куда хочу.
1: После осмотра музеев позвольте себе просто побродить по улочкам Кремля 16 века. Старинные монастыри, ухоженные деревянные дома с резными наличниками и величественный Успенский собор. Здесь оживает история. Прогуляйтесь по набережной у понтонного моста. Полюбуйтесь видом на Москву-реку. А если позволит погода, прокатитесь на теплоходе по Оке. А вечер можно завершить в кафе «Марфа Соломоновна» за порцией необычного штруделя.
2: Смотрим на карту.
1: Идеальное время для поездки – с мая по октябрь. Добраться проще всего на электричке с Казанского вокзала. 2 часа в пути, и вы в сказке.
2: Подведем итоги.
1: Коломна открывается каждому по-своему. Школьникам – как живой учебник, взрослым – как место для душевного отдыха.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Твое радио. Радио Бурка.

0: Минутка здоровья.
1: В овощах и фруктах становится все меньше питательных веществ. Сторонники здорового образа жизни едят много овощей и фруктов. Это вселяет в них уверенность, что организм получает максимальное количество питательных веществ. Однако они не знают о том, что минералов и витаминов в продуктах сельского хозяйства становится все меньше. Ученые из Университета Линкольна провели исследование, в ходе которого доказали, что современное землепользование разрушительно действует на почву. Ситуацию усугубляет повышение уровня углекислого газа в воздухе, из-за чего в растениях вырабатывается больше сахаров и крахмалов, но меньше питательных веществ. Исследователи оценили содержание питательных веществ в фруктах и овощах и выяснили, что количество витамина С в лимонах уменьшилось почти на треть с конца 90-х годов, количество кальция в моркови почти на четверть, а содержание витамина А в бананах на 57%. В гонке за увеличением урожая выводятся новые сорта, которые растут быстрее и дают больше плодов, посадки обрабатываются инсектицидами, однако количество не равно качеству. Витаминов и минералов в сельскохозяйственных продуктах становится все меньше. Ученые предлагают разные выходы – от генетически модифицированных культур до синтетических добавок в почву и подземных ферм. Одним из решений может стать регенеративное сельское хозяйство, цель которого не повышение урожайности, а восстановление почвы и создание устойчивых экосистем. Исследователи доказали, что содержание железа в капусте, выращенной на регенеративных фермах, может быть в 22 раза выше, чем в обычной, а содержание фолиевой кислоты в моркови в 20 тысяч раз выше. Критики регенеративной системы приводят в качестве аргумента ее нерентабельность, поскольку такие фермы чаще используют ручной труд и не прибегают к химикатам. Кроме того, они считают, что регенеративное сельское хозяйство невозможно внедрить повсеместно, чтобы оно обеспечивало всех жителей планеты овощами и фруктами.
0: Минутка здоровья.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, хвалим дельхит, который помнит, как мы нам мгзауля умни на пенелькут. Нарена и гуся умни от нина, от мин, кренуте усика. Ваенак, мангит каку панир, ильсин румакен, мангит ксекин, мангит кен, кисит кузете, квакасет курака, форумака, точка сбора чукотка. Татюну райан рангат рейгусен гат нутэсэ вэкэн кама нэрэтэн ёнгэнэта. Амас вангвас ат минкэ мэсэ эвангэна яас атэм. Минкрэ нанамгэсаур кэт правительства и по регионам. Анканау тэн арантин маунгэна тэн нанмэсэнгэн тэнмэс ат нутэсэ ургэкэна. Анкэурэ нэрэтэн ёнгэнэт минкэ мэсэта мэнгэ яас ат винрэт вэсэк региона кат нутэ вамам. Два ососа управления кен молодежной политики Чукотки Хасан Маликов посеткун округа кен гатамаш вангвас регион кен атэм. Минкри винрет вэсэка нэкэчус аткэн атэм. Тэнкит унгар кана форум рэнсэ амэнгит каква па амэнгит кенгар апарус каутаня тэнгэр ильсэна центра гора Михаила. Ветераны нутеверин это плеткул это иркурка ревир нинг от кавета вас от як ахви кизам. А в нермете морок варатин Владимир Путин на ветю гисисина председатель фонда кин защитники отечества Анна Цивилева. Минкре на нангасяуркан Владислав Кузнецов. Чукотка кин филиалан камруся унрить это гапанзинома каумгусин от нутеверин от сепым. Аквы киус это инкун ревир ньевка кавет вас от типа канкама анг аркевтым. Нерер курган это севир от инкама зашене вират. Турки литку гивини так килитку ленеререс кивган араторат вау йо актовы залы. Ванкин калитку рана гамгосин подкатейкакэм. Я сыгэ подкатэксин 2007 гивика. Минкре нанамгасяурка нэрам калеткуракен Ольга Бойцова. Нкэурэ нэрэн туртвэунэт кабинетты нарайпангэнат натуркэнат янангатэм. Нкэн мэсэртэнмэс нгрон гивэутэм. Ратуртвэунвэтэ калеткурат регионкэнат манитрэлхэрэн мэкэлэн мэсэнхлэкэн кхликэн мэнгиткэн нэр амлэнэн миллионтэм. Мани трельхрин регион кена мани пым. Мейнг милсит тирен ленгат вылкака федеральный милсиртен мыс уйет. Вэнгак нарайпангнат видеонаблюдения тэм тиуннивака рейхатветака Владислав Кузнецов на умыкэтака координационное совещание кинеунритлэтэм. Российс аву гэльсисин этэнкуна ахиаркэвтэн мэтвас этэн камнананавтэн. Нкэн мэсэртэн мэсэна регионок 2018 гэвэй пэйм. Авэн лайвэн вэта гэнэрэр унэлэхэнэ тэм 2024 гэвэйк вэнэ кэнкам вэлхак гэнтурэт вэвэлэнэ тэм. Оборудование тэм. Ивэр вэнэ кэнэрэнцэ кэунэхэнэ тэнкама. Нан ван вэпэ гэнэрэр унэрэлэхэнэт нгаргэной пэлэ и вэлэт. Нкэнэ бэтэплэт куркэн атау эргэттау нэтэй.
0: Радио номер один на Чукотке.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не ты.

0: Реклама на радио «Бурга». Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Не учи ученого.
1: Ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль с помощью слюны. Исследователи Ноттингемского университета разработали гель, способный воссоздавать зубную эмаль прямо на поверхности зуба. В его основе белки, имитирующие те, что работают при формировании эмали у новорожденных. Они направляют кристаллизацию минералов непосредственно из слюны. Зубная эмаль – самая твердая ткань человеческого тела, но она не способна к самовосстановлению. В ней нет живых клеток. Существующие зубные пасты и процедуры реминерализации наносят минералы снаружи, не воспроизводя упорядоченную кристаллическую структуру настоящей эмали. Новый подход принципиально иной. Биомиметические белки самоорганизуются в матрицу на поверхности зуба. Эта матрица связывает ионы кальция и фосфата из слюны и направляют их в те точки, где структура эмали нарушена. То есть минерализация идет слой за слоем, повторяя кристаллографию натуральной ткани. Восстановленный материал испытали в условиях, имитирующих реальное использование. Образцы подвергали нагрузкам при жевании, чистке щеткой и воздействию кислотной среды. По твердости и упорядоченности кристаллов новый материал оказался сопоставим с натуральной эмалью. Разработка не содержит фторидов и не требует специального оборудования. На ее основе уже создан стартап Mintec Bio для коммерциализации технологии.
0: Не учи ученого.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! Екатерина Трегуб у микрофона. В эфире программа «Сели, поели». Открывайте свои холодильники, будем куховарить. Любите ли вы лепешки? Уверена, что кивнули сейчас практически все. Предлагаю вам сегодня испечь фатир с зеленью. Это слоеная лепешка, которую традиционно готовят в таджикской и узбекской кухнях. Для нее нам понадобится мука 500 граммов, вода 1 стакан, соль и специи, а дополнительно 200 граммов топленого масла и зеленый лук. Из муки, воды и соли замешиваем крутое тесто. Даем отдохнуть примерно полчаса. Далее делим пополам и раскатываем одну из частей очень тонко. Смазываем ее топленым маслом и посыпаем зеленым луком. Теперь раскатываем вторую половину теста и накрываем первый пласт. Также смазываем его маслом и теперь нарезаем на длинные полоски шириной 2 см. Теперь начинаем сворачивать улиткой одну из полос. Далее укладываем ее на следующую полоску теста и продолжаем сворачивать. Таким образом у нас получится несколько слоеных рулетов, которые нужно выложить на противень и немного примять. Печем в нагретой до 250 градусов духовке до золотистого цвета примерно 15 минут. Подавать нужно горячими со сладким чаем. Приятного аппетита! Вернусь к вам с новыми рецептами.
0: Сели, поели!

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

Увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. ФАС возбудил дела против ряда АЗС из-за роста цен на топливо. Porsche подтвердил сокращение 9000 сотрудников, а пятиместный Tenet T8 получил новую версию. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Закон Ежи.
1: Федеральная антимонопольная служба по всей стране реагирует на резкий рост цен на топливо. Сразу в нескольких регионах владельцы заправок получили предупреждение или стали фигурантами дел. Ведомство считает, что подорожание не подкреплено экономическими обоснованиями, сообщила пресс-служба ФАС.
0: Это бизнес.
1: Немецкий автопроизводитель Porsche подтвердил планы сократить в общей сложности 9000 рабочих мест к 2035 году. Мера принимается на фоне общей реструктуризации концерна Volkswagen и входящих в него брендов. Ее причиной стали слабый спрос и острая конкуренция на авторынке, сообщает Reuters. Новый пакет сокращений предусматривает увольнение еще 5000 сотрудников. Он был согласован после нескольких месяцев переговоров между руководством Porsche и представителями трудовых коллективов. При этом принудительных увольнений планируется избежать. Сокращения будут проводить за счет естественной убыли штата и программ добровольного ухода.
0: Новый взгляд.
1: Бренд Tenet вывел на рынок новую комплектацию пятиместного кроссовера T8, версию Prime. Как сообщила пресс-служба марки, модель доступна в дилерских центрах бренда, а стартовая цена составляет 3 200 000 рублей с учетом скидок. Новинка дополняет ранее представленную модификацию Active, продажи которой стартовали 1 июля по цене от 3 миллионов рублей, также с учетом скидок. Комплектация Prime включает расширенный набор оборудования по сравнению с базовым исполнением Актив. В него вошли панорамная крыша с люком и шторкой, атмосферная подсветка салона, электропривод двери багажника с функцией без

0: бесконтактного открывания, система кругового обзора 540 градусов, 6 подушек безопасности и различные электрорегулировки. Кроссовер оснащен турбированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 186 лошадиных сил, работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод передний. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и будьте внимательны за рулем.
1: Полный привод. Об автомобилях и автомобилях.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Не знаю, как у вас, а у меня еще осталось кое-что от новогодних сладостей. Один из них — это сладкий посох. Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, да? Удивительно, что история карамельной трости уходит своими корнями в глубокий 17 век. По легенде, в 1670 году руководитель церковного хора в немецком Кёльне придумал раздавать детям во время долгих рождественских служб леденцы, чтобы те вели себя тихо. Чтобы придать сладости символическое значение, он изогнул их в виде пастушьих посохов, напоминающих о Рождестве и роли пастухов в Библии. Близкой истории рождения Христа. Эта форма также удобно лежала в руках и привлекала внимание детей. Сегодня карамельная трость — это не просто сладость, это символ праздника, истории, традиции, которые радуют и детей, и взрослых.
0: Территория фактов.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

έρχεσαι εδώ μου. Yeah.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Осень с точки зрения моды считается самым элегантным временем года. Как бы мы ни привыкали за лето к джинсам-бойфрендам, майкам и легкомысленным шортам вкупы со шлепанцами, осень многих заставляет встать на каблуки, достать из шкафа ладно скроенные жакеты и юбку-карандаш. Начинается новый учебный и деловой сезон, и мы вновь радуемся тому, как изящно выглядим в облегающем офисном платье-футляре. Что ж, в каждом времени года свои радости. В этом сезоне дизайнеры советуют делать ставку на платья длины миди. Они отлично сочетаются с обувью как на каблуке, так и на плоской подошве. Не будем забывать о том, что в деловом мире не приветствуются слишком пестрые расцветки. Так что пусть это будет монохромный вариант. Если темно-синий, серый или черный цвета вам изрядно поднадоели, обратите внимание на бордовый или изумрудный. Что касается принтов, то это может быть полоска. Геометрия всегда выглядит строго и элегантно. Так что даже полосы в духе Color Block не смогут испортить картину. Уютный трикотаж покупаем на каждый день, а твид и плотную шерсть носим по настроению. И, конечно, не будем лишать себя такого удовольствия, как покупка новой сумки. Летом у нас в фаворитах были вместительные и непритязательные шоперы, а осенью самое время сменить их на что-то более изящное и лаконичное. К примеру, на очень актуальную сумку круглой формы. Они необычно выглядят, но при этом вполне функциональны. Круглые сумки можно увидеть в коллекциях марок Chanel, Chloe и John Galliano. Такой аксессуар отлично впишется как в классический образ, так и в более фантазийный ансамбль. Еще одна удачная обновка, который стоит разбавить свой сумочный гардероб, это аксессуар, который нужно носить в руке, только не путайте его с клатчем. Правильная ручная сумка должна быть оснащена специальной петлей или широкой ручкой. А декором может выступать все, что угодно – блестки, жемчуг, бисер, вышивка или кристаллы. И, кстати, это далеко не только вечерний вариант. Дизайнеры уверены, что такие сумки станут отличным акцентом в повседневном образе.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Radio Burga.
1: Radio Burga.
2: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: детям.
1: Скажите детям, что тот, кто предал, легко спал ночью.

0: знаете ли вы?
1: Более 2000 лет назад в Китае один повар случайно смешал серу, селитру и древесный уголь. Смесь вспыхнула ярким пламенем, но радоваться было рано. Китайцы использовали порох вовсе не для развлечений. Первые фейерверки были военным оружием. Их взрывали, чтобы отпугивать злых духов и врагов громким звуком. Считалось, что шум отгоняет нечисть, а потом кто-то заметил, если добавить в состав металлические опилки, огонь становится цветным – желтым, зеленым или красным. И только спустя века китайцы догадались – а давайте просто любоваться. Марко Поло привез порох в Европу, и там фейерверки быстро стали забавой для королей и простолюдинов. Сегодня мы запускаем салюты на Новый год, даже не думая, что когда-то это было грозное оружие. А началось все с того, что древний повар был просто неаккуратен на кухне.
0: Теперь буду знать.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Coach.
1: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
2: Замучились отмывать кисти для макияжа? Вот гениально простой способ. Намыльте ворсинки шампунем и энергично проведите ими поперек зубцов расчески гребня. Грязь уйдет за секунды, и кисти станут как новые.
1: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

отцом сядем вдвоем на крылечке. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Ты никогда не ловил себя на зависти к тем, кто передвигается по городу на маленьких юрких машинках, которые всюду найдут место для парковки? Да и в обход густой пробки им порой протиснуться проще. Mercedes Smart, к примеру, эталонный вариант. И, как выяснилось, мировой бренд решил поддержать тенденцию уменьшения размеров авто. На салоне в Шанхае Mercedes представил компактный седан премиум-класса. Длина концепта 4570 мм, ширина 1870, высота 1462 мм. Кузов напоминает вариант купе, в арках умещаются 20-дюймовые колеса, а стекла фар покрыты специальной ультрафиолетовой краской. Под влиянием освещения она может менять цвет. Ожидается, что компактный седан Mercedes-Benz A-класса будет представлен в 2018 году. Ну а пока самой компактной четырехдверкой бренда остается Mercedes CLA Coupe.
0: Территория мужчин.
1: Как известно, перед тренировкой в спортзале принимать пищу нужно, по крайней мере, за час. Уменьшать этот интервал себе дороже выйдет. Иначе в процессе занятий не испытаешь ничего, кроме лени и тяжести в животе. Физическая активность отвлекает организм от процесса пищеварения, так что объемную порцию супа или салата лучше съедать минимум за 2 часа до занятия, чтобы она успела перевариться. А если очень голоден, то выпей за полчаса стакан белкового коктейля или молока. И еще, если цель похудеть, то за полчаса можно также выпить стакан крепкого кофе или зеленого чая. Имея в виду, разрешен сахарозаменитель, но никак не сливки. Эти напитки помогут освободить жир из клеток, чтобы тело могло воспользоваться им как топливом. И тогда во время тренировки ты сожжешь больше жира и меньше аминокислот из мышц. И еще бонус. Усталость наступит гораздо позже, а голова будет лучше соображать.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радиопурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Радио Пурга.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Открывайте карты. Собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте, теплый бриз, изумрудные воды Черного моря и горы, обнимающие бухту. Добро пожаловать в Геленджик. Курорт, где история встречается с приключениями.
0: Погружаемся в историю.
1: Название города хранит загадку. По-адыгейски это маленькое пастбище, а по-турецки Геленджик – невесточка. Именно поэтому символ набережной скульптура «Белая невеста». А в окрестностях среди вековых лесов спрятаны древние дольмены – каменные гробницы возрастом 5000 лет. Хотя ученые об этом спорят до сих пор. Главная гордость – самая длинная в России набережная. Вечером здесь зажигаются огни, играет живая музыка, а воздух наполняется ароматом хвои и моря. Прогулка с коляской комфортна, покрытие ровное, вдоль пути стоят удобные скамейки, кафе и детские площадки.
0: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится сафари-парк на склоне хребта Маркотх. Здесь живут реабилитированные животные – слониха Чани и тигрица Маша. А рядом аквапарк «Золотая бухта» с пиратским кораблем и детским городком. Хотите панорам? Поднимайтесь на канатной дороге к комплексу «Олимп». За 15 минут вы окажетесь на высоте

0: 320 метров. На вершине – контактный зоопарк, экзотариум и колесо обозрения. Вечером здесь происходят световые шоу, а с высоты открывается вид на всю бухту. Билеты лучше брать онлайн, так вы избежите очередей в кассы.
1: Еду, куда хочу.
0: Любителям природ советую скалу Парус у села Просковеевка. Монолит стоит прямо в воде, напоминая натянутый парус. А для пеших прогулок идеален Теренкур по хребту Маркотх. Тропа несложная, а виды захватывают дух. Местный воздух – природная ингаляция. Взрослым советую рестораны на набережной. Здесь подают свежую барабульку и ставриду. Лучшее время для поездки – сентябрь. Жара спадает, туристов меньше, а море остается теплым.
1: Готовимся к полету.
0: Как добраться? В Геленджике нет железной дороги, но есть свой аэропорт. Летом летают прямые рейсы из крупных городов. В межсезонье только из Москвы. От аэропорта до центра 15 минут на такси. Так как аэропорт работает сезонно, чаще летают в Анапу или Краснодар. А оттуда автобус или такси за час-полтора. Главный совет. Выбирайте пляжи у краев бухты, например, на Толстом мысе. Вода чище, людей меньше. Не забудьте аквашузы. Галька требует прочной подошвы. По городу удобно перемещаться на электросамокатах или маршрутках. А жилье бронируйте заранее. В бархатный сезон спрос растет.
1: Напоследок.
0: И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

3 километрах от села Хатырка сохранились большие ямы. Это не что иное, как землянки древних кериков. В нижних землянках, у подножия сопки, керики жили летом, а на вершине сопки — зимой. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Сегодня у нас с вами рецепт для обожателей сыра. Его будет много. Приготовим пасту 4 сыра. Что нам для нее понадобится? 230 граммов пасты, 80 граммов эмменталя или чеддера, 80 граммов сыра горгонзола, 50 граммов моцареллы, 30 граммов пармезана, 4 столовых ложки 10% сливок, свежий зеленый базилик, паприка, соль, перец по вкусу. Как готовим? Отварите пасту до готовности в чуть подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг и сразу переложите в кастрюлю. Пока варится паста, натрите все сыры, кроме пармезана, на средней терке или нарежьте на небольшие кусочки. Базилик порубите ножом. Разогрейте в кастрюле на небольшом огне сливки, но не доводите до кипения. Добавьте измельченный сыр. Нагревайте, помешивая до тех пор, пока сыр не расплавится. Следом добавляем базилик. Теперь отправляем к соусу пасту, паприку, соль и перемешиваем. Выкладываем в тарелки, посыпаем сверху натертым пармезаном и украшаем веточкой зеленого базилика. Вот и все, можно подавать. Приятного вам аппетита, услышимся в эфире.
0: Сели, поели!

0: Ураган. Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите: «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

радіо Бурка. І тундра розцвітає під музику. Радіо Бурка.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В жизни каждого человека бывают моменты, когда слезы катятся сами собой не от боли, а от внутреннего освобождения. Это может произойти после сильной трагедии или внезапного озарения, которое может быть пугающим, но одновременно очищающим. И это не что иное, как катарсис. Слово, в котором заключено нечто большее, чем просто сгусток сильных эмоций. Термин «катарсис» пришел к нам из Древней Греции. В переводе с греческого он означает «очищение» или «избавление». Впервые это понятие ввел в философский обиход Аристотель в своей «Поэтике», где он рассуждал о трагедии как о виде искусства. По его мысли, трагедия вызывает у зрителя сильные эмоции, сострадание и страх, и через это дает ему нечто вроде эмоционального очищения. Смыслом драматического искусства по Аристотелю был

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко, наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов, и я тебе скажу одно.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Пока мы сидим на скудных диетах и мучаем себя изнурительными тренировками, чтобы похудеть, мужчины оценивают нас вовсе не по объему талии и бедер. Представьте себе, как показала

0: За счет таких вставок фигура кажется стройнее, но при этом платье очень эффектно подчеркнет ваше достоинство. И, конечно, не забывайте выделять то, что считаете нужным. Красивый бюст всегда можно продемонстрировать с помощью выреза декольте, только помните про умеренность и не переходите границ скромности. Шелковый платок – это вещь, которую можно найти в гардеробе любой девушки. Но чаще всего он лежит в шкафу мертвым грузом от осени до осени. А все потому, что никаких других идей, кроме как повязать платок на шею под пальто, у нас не находится. И совершенно напрасно. Красивые яркие аксессуары с необычными принтами достойны того, чтобы носить их ежедневно. Во-первых, существует не меньше 20 способов повязать платок вокруг шеи. Листайте модные журналы и практикуйтесь. Во-вторых, платок можно носить на талии вместо ремня. Сверните его в жгут, проденьте через петли на брюках и завяжите концы в аккуратный узел. Идея номер 3. Платок вместо повязки для волос или в качестве стильного тюрбана. Ищите варианты, которые вам покажутся самыми простыми или самыми необычными, и пробуйте. Ну и, наконец, красочный платок украсит любую сумку, даже самой скучной расцветки.
1: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: одно из самых завораживающих зрелищ природы – мурмурацию. Тысячи, а иногда и миллионы скворцов собираются в огромные стаи и начинают выписывать в небе причудливые фигуры. То они сжимаются в гигантский шар, то расплываются волной, то превращаются в гигантского кита или летящую птицу. Долгое время никто не знал, зачем же им этот флешмоб. А недавно ученые разгадали эту загадку. Скворцы защищаются от хищников, ястребов и соколов. В одиночку птицу легко схватить, а когда вся стая синхронно извивается, хищник не может выделить одну цель. Это коллективная система обмана зрения, и работает она идеально. Сбитый с толку ястреб улетает ни с чем.
1: Теперь буду знать.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Французский монах Дом Периньон славился своей скупой бережливостью. При этом он просто обожал ходить в гости.
5: Ой, как хочется в гости-то. Ой-ой-ой-ой. Но без подарка-то неудобно. Что бы им понести? А, вот старое вино. Я даже не знаю, какого года. Испортил, поди. Ну ничего, ничего. Бутылка темная, они не заметят. Здравствуйте! А вот подарок, отличное вино.
6: О, спасибо! У нас как раз все закончилось, и бежать в магазин неохота. Ребята, открывайте!
5: Не-не-не, не надо, не надо.
6: Надо-надо, в горле пересохло, надо.
4: Так, 4 августа 1693 года французским монахом Домом Периньоном в результате довольно курьезных событий был открыт секрет изготовления шампанского.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня вторник, 4 августа, в студии Олег Кравченко. Доброе утро. В результате атаки украинских беспилотников на Геленджик погибли 7 человек, включая 3 детей. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Ранения получили 40 человек, 21 пострадавший госпитализирован, остальные лечатся амбулаторно. Власти окажут помощь всем пострадавшим и семьям погибших. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что удар наносился целенаправленно по мирным жителям, а не по военным объектам. Министерство иностранных дел назвали страны НАТО спонсорами терроризма, подчеркнув, что Альянс декларировал борьбу с насилием, но теперь сам участвует в терактах. Тем временем сухогруз одной из стран НАТО Турции подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Судно перевозило свежие фрукты и овощи из порта Самсун в Россию. Как рассказал капитан Ялчин Шахин, удар был нанесен 6 или 7 беспилотниками примерно в 16:30 по московскому времени. Попадания спровоцировали сильный пожар на судне в акватории Черного моря. Жертв удалось избежать, однако ранения различной степени тяжести получили 4 человека, 3 турок и 1 иностранец. Моряки оперативно приступили к тушению огня и полностью его ликвидировали собственными средствами. Площадь возгорания на складе «Валберис» во Владимирской области сократили до 3000 квадратных метров. Инцидент произошел в результате атаки беспилотника. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что пожарные бригады из Подмосковья и Ивановской области завершили работу и возвращаются домой. Утром на объекте произошло возгорание, люди были эвакуированы. Компания перестроила логистику. Прием товаров и отгрузка заказов продолжаются на других площадках. Часть продукции удалось спасти в ходе тушения. Пострадавших нет. Работы по ликвидации последствий продолжаются. Антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливать на свои устройства российский мессенджер Max и магазин приложений RuStore. Ведомство отмечает, что компания не исполнила ранее выданное предупреждение, ограничившись лишь возможностью установки отечественной поисковой системы в новой версии iOS. Предупреждение было направлено Apple в начале июля со сроком исполнения до 15 числа. Теперь компании грозит штраф до 4 миллиардов рублей. В случае подтверждения нарушения антимонопольное ведомство назначит наказание. В ведомстве подчеркнули, что требование о предустановке национальных сервисов является обязательным для всех производителей устройств, работающих в России. И в завершение выпуска. На аэродроме Иркутского авиазавода прошел первый полет серийного лайнера МС-21-310 с двигателями ПД-14. В воздухе машина провела 1 час 23 минуты, поднялась на 6 километров и разогналась до 600 километров в час. Экипаж проверил управляемость, устойчивость и работу отечественных бортовых систем. Замечаний нет. Этот успех подтверждает готовность к выпуску первой партии из 18 самолетов. Параллельно идет сертификация. Выполнена уже около половины программы испытаний. Как отметил замминистра Геннадий Абраменков, после завершения сертификации начнутся поставки машин авиакомпаниям. Применение серийных технологий позволит ускорить передачу лайнеров заказчикам. И на этом пока все. Хорошего всем дня, будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Знакома ли вам ситуация, когда вы изо всех сил пытаетесь открыть банку, но упрямая пластиковая крышка никак не поддается вашим усилиям? Теперь у вас есть блестящий выход из положения, который позволит справиться с задачей самостоятельно, даже не прибегая к помощи мужа. Секрет предельно прост. Аккуратно установите прямо на крышку только что снятую с плиты горячую кастрюлю и подождите буквально минуту. Под воздействием температуры пластик станет более податливым и мягким, благодаря чему крышка легко открутится и больше не доставит вам никаких хлопот.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Федеральные эксперты высоко оценили усилия Чукотки по тушению лесных пожаров. Это показывают итоги работы за прошлый год, который подвел Рослесхоз. Так, в нашем округе отметили положительную динамику по принятию мер при тушении лесных пожаров. Именно оперативность позволила своевременно обнаруживать возгорания и сокращать их площади. Губернатор Владислав Кузнецов отметил, что в прошлом году по сравнению с 2024 почти 90% сократилось количество возгораний, а их площадь сразу стала меньше на 95%. При этом 3 из 4 очагов ликвидировали в первые сутки с момента обнаружения. Добавлю, что в нынешний пожароопасный сезон группировка огнеборцев на Чукотке составляет 46 человек, еще 4 занимаются авиапатрулированием. В работе активно задействованы вертолеты Ми-8 и Робинсон СР-44. Первый субсидируемый рейс этого года доставит грузы на Чукотку. Теплоход «Сияние Севера» отправится из Архангельска в Певек. На борту судна стройматериалы, оборудование, продукты и товары первой необходимости. Переход по Северному морскому пути займет около 2 недель. Это первый каботажный рейс года, часть расходов на который оплатит государство. Такая поддержка позволяет снизить стоимость морской перевозки, наладить регулярное снабжение труднодоступных районов и в итоге сделать товары на Чукотке дешевле. Организатором рейсов стало Северное морское пароходство. Компания получит на эти цели 244 миллиона 300 тысяч рублей. В этом году она должна выполнить как минимум одну перевозку. Всего до конца 2028 года пароходство планирует не менее 3 маршрутов между Архангельском и Певеком. Пожары тушат и в Сибири. В Иркутской области пропал самолет Cessna-182. Он выполнял мониторинг лесных возгораний в Бадайбинском районе. Как сообщает РИА Новости, борт не вышел на связь и не вернулся в поселок Мама в назначенное время. На борту находились 2 человека – командир и летчик-наблюдатель. По данным трекера, экипаж осмотрел очаг возгорания в местном лесничестве, затем сделал круг над Бодайбо и взял курс на юго-восток. На поиски вылетел борт из Якутии. Утром к операции подключились 2 вертолета. Обстоятельства произошедшего выясняются. Сухая погода стоит и в Европе. В Германии уровень воды в Рейне упал до исторического минимума, что серьезно нарушило грузовые перевозки. Антирекорды зафиксированы в Дуйсбург-Курорте, Дюссельдорфе и Кёльне. Многие суда не могут идти с полной загрузкой, некоторые берут лишь 1/5 обычного объема, а крупные танкеры теряют рентабельность. Причина – затяжная засуха и отсутствие дождей. Ощутимого улучшения в ближайшие недели не ожидается. Из-за маловодья страдают и пассажирские перевозки. На фестивале «Кёльнские огни» уменьшилось число судов, а один круиз лайнер сел на мель. В Бонне закрылась паромная переправа. И завершение выпуска. Банк России сегодня выпускает 3 памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля из серии «Красная книга». Они посвящены редким видам животных – кавказской лесной кошке, очковой гаге и ушастой круглоголовке. Серия ведется с 1992 года и насчитывает уже 82 экземпляра. Диаметр каждой монеты 33 мм, тираж 5000 штук. На аверсе изображен герб России, указан номинал с годом выпуска. На реверсе – цветные рельефные изображения животных на фоне природы. Листва, песок и вода выполнены в технике лазерного матирования. Монеты являются законным средством наличного платежа и обязательны к приему по номиналу на всей территории страны. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Тяжелая артиллерия? Или тряхнем стариной? Шоу главных редакторов.
1: Доброе утро! Лето у нас на улице.
2: Угу.
1: Просыпайся, Настя, просыпайся. У микрофона Дмитрий Кувшинчиков и не проснувшаяся Анастасия Лаврентьева.
2: Здрасте. Я Настя.
1: Я Настя. Вот что случилось с тобой?
2: Грустный Дэн. Случилось утро. Я, знаешь, иногда держусь на каких-то морально-волевых, а потом, видимо, у меня или ферритин падает, или железо падает, и я просто отсутствую в этом мире. Я просто еле встаю, еле грею машину, еле куда-то еду, и просыпаюсь уже где-то в середине эфира. Я так, о, я в студии. Здрасте.
1: Так, ну сколько тебе дать времени на просып?
2: Ну, можно до 12 поспать?
1: Нет.
2: Попроснулась уже, утреннее шоу закончилось.
1: Не-не-не-не-не, не получится так.
2: Нет, не получится. Ну что ж, придется работать, друзья мои. Волю в кулак, ферритин, железо тоже поднимайте всеми возможными способами. Больше всего, наверное, чаще всего это женщин касается. Вот такая вот у нас есть особенность, что он падает, и мы не можем себя нести красиво этому миру.
1: Ты давай не наговаривай на себя, на ферритин, как бы. Может, вообще там что-нибудь другое?
2: Ничего нет, и все. Нет, может, там вообще ничего плохого. Нет, почему да. Что-то другое должно быть. Это самое легкое, знаешь, что можно легко подправить в организме. Доброго утра желаю, тем не менее. Просыпаться буду вместе с вами, если вы не проснулись, и буду подтягиваться к тем, кто уже проснулся, типа Дмитрия Кувшинчикова. Собственно, Дмитрий Кувшинчиков и Анастасия Лаврентьева в студии Радио Пурга. И, несмотря ни на что, и вопреки всему, желают вам доброго утра.
1: Доброго утра и... Через несколько минут расскажем вам о том, какое оно сегодня по-настоящему летнее.

0: Погода на радио Пурга.
1: В Лавренте сегодня 7-9 градусов тепла, слабый дождь, туман, легкий западный ветер, давление 741 миллиметр ртутного столба. Сейчас в Лавренте плюс 7, ощущается как 4 градуса.
2: В Певеке, ого! Плюс 19-20, да. Дождя не предвидится. Умеренный южный ветер, давление 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас там плюс 19 и 3 восклицательных знака.
1: Едем на курорты Певека. Проведение плюс 10, плюс 11, слабый дождь, слабый северо-восточный ветер, давление 738 миллиметров, сейчас там плюс 10, ощущается как плюс 8.
2: Ой, Квикиноте, плюс 12.
1: Что
2: плюс...
1: это было?
2: Зевок? В Квикиноте плюс 12, плюс 17, облачно, слабый дождь, умеренный северный ветер, давление 744 миллиметра ртутного столба, сейчас плюс 11.
1: И сразу такая, это не я.
2: Не я, не знаю, что это какой-то звучок посторонний.
1: В Билибино от 15 до 26 градусов тепла, ясно, без осадков, слабый юго-западный ветер, давление 721 миллиметр, сейчас в Билибино плюс 13.
2: В Беринговском плюс 11, плюс 16, пасмурно, слабый дождь, свежий северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба, сейчас там плюс 11.
1: Вот такая разная Чукотка. В Анадыре от 13 до 21 градуса сегодня.
2: С трудом переменная. Верится, ночью замерзло, ветер такой страшный.
1: Слушай, я видел дул. В каких-то прогнозах даже до 22. Да, но потому что умеренный северо-западный ветер, переменная облачность без осадков, давление 742 миллиметра, сейчас в Анадыре плюс 12.

0: Тема дня.
1: Настало время поговорить о том, какие сегодня праздники. А их сегодня так много, я даже вот прям не знаю, откуда берутся они, кто их придумывает.
2: Все. Вот хочется всегда посмотреть на тех людей, которые их придумывают.
1: Ну да, причем есть какие-то праздники, ну, например, ну, логичные, там, не знаю, нормальные, например, сегодня день спелеолога отмечается, да? Это можно считать профессиональный праздник,
2: да.
1: Как у нас есть свой день радио там и так далее. Вот, хороший праздник. Но что такое день качания на качелях и кто придумал, почему именно 4 августа?
2: Это придумали психически неуравновешенные люди, которые все время качаются на эмоциональных качелях.
1: Точно, точно.
2: А дата, это, видимо, связано с постановкой диагноза.
1: Хорошая версия, мне нравится. Вот. Что такое день заветного сундучка?
2: Кто это придумал? Моя квартира превращается уже в заветный сундучок. Там чего только нет, правда? Когда начинаешь раскопки, и я просто превращаюсь в какую-то коробочку или вот в сундучок, знаешь, прям вот как у классика.
1: Слушай, ну тебе палец в рот не клади, не перечисли праздник, у тебя есть на все ответы. День печенья с шоколадной крошкой сегодня.
2: Ну, что могу сказать? Поздравляю, видимо, это день создания этого рецепта. Не имею никакого отношения ни к печенью, ни к шоколадной крошке.
1: Ты хотя бы любишь печеньку с шоколадной крошкой?
2: Нет, не люблю. Я вообще печенье не люблю, потому что работаю часто голосом и в эфире, и все, что... дальше ротовой полости, вот сюда, когда в гортань крошки забиваются и от орехов, и от печеньев, и у меня профессиональная такая история, я это просто не ем, даже если не в эфире.
1: Хорошо, кто придумал... кто придумал день одиноких рабочих женщин?
2: Здесь, знаете ли, всецело поддерживаю. Я одинокая работающая женщина. Сегодня мой профессиональный праздник.
1: Не работающих, а рабочих.
2: Нет, работающих.
1: Да, работающих.
2: Да, работающих.
1: Черт. Ну ладно. Говорят, что это шутливый международный праздник, вот, а я не знаю, ну, ты готова поговорить об этом,
2: какой,
1: да, сегодня?
2: Какой, про День работающих женщин?
1: Да.
2: Конечно.
1: Очень хорошо,
2: поговорим. Очень надеюсь, что когда-нибудь будет День неработающих женщин, но пока не вижу.
1: И не одиноких.
2: Но пока не вижу такого. Нет, ну а почему одинокие, что, не женщины, не люди, они не имеют права отмечать свой праздник? Как будто бы, знаешь, одиночество не существует у нас в обществе.
1: Сегодня еще есть такой праздник, день пуантилизма.
2: Пуантилизма?
1: Да.
2: Так, что-то надо срочно сказать. Это, так, по ощущениям, по строению слова, мне кажется, пуантилизм это что-то, какая-то болезненная, связанная с пуантами.
1: Ну да, я, кстати, тоже думал, что это с пуантами связано, но на самом деле это связано с живописью. Этот праздник техники, определенной техники, как пишут картины, такими точными точечными мазками, что переводится как пуантилизм. Вот.
2: Пуант, это как-то непонятно.
1: Непонятно, да.
2: Ну и ладно.
1: Праздник есть. Еще сегодня отмечается День гостя. Кто ходит в гости по утрам? Тот поступает мудро, мы это знаем прекрасно.
2: Мой дом, моя крепость. Попробуй только ко мне стукнуть утром.
1: Вот, кстати, об этом мы тоже сегодня поговорим, о правилах.
2: Ко мне ходит
1: приличия.
2: Одна соседка деньги занимать по утрам. Я уже ей не открываю.
1: Я даже могу предположить, зачем они ей нужны. Наверное, чтобы отпраздновать еще один день, который сегодня отмечается, день рождения шампанского.
2: Вот, скорее всего.
1: Ну, в общем, мы перечислили практически все. А, еще 4 августа 1777 года в Лондоне открылся первый в мире цирк.
2: Я в нем работаю.
1: Вот цирк с конями и продолжит наш эфир.

0: Галя у нас отмена или склероз у Димы. Мы не договорили.
1: Мы забыли один еще и очень хороший, на мой взгляд, праздник. День дымчатого леопарда. И мы поговорим об этом поподробнее и даже поиграем сегодня.
0: Да, с удовольствием. Ну а пока продолжим слушать Боба Сингера.

0: Итак, давайте про гороскопчик, господа и дамы.
1: Да, что нам звезды нашептали? Овнам они нашептали о том, что энтузиазма у вас будет хоть отбавляй. А вот с идеями насчет объекта приложения энергии может оказаться туговато. Придется прибегнуть к чьей-нибудь помощи. Руководящая направляющая сила будет вам просто необходима. Очень сложные формулировки.
0: Очень сложные. Главное, ничего не понятно. Тельцы, сегодня у вас может не на шутку разыграться воображение. Вот здесь все понятно сразу. Постарайтесь не потерять все же чувство реальности и не спешите затевать сражение с призрачными чудовищами.
1: Близнецы, все, что вы сегодня будете делать или говорить, будет основано на опыте многих поколений политических и культурных деятелей и прочих ораторов. Так что, если у кого-то возникнут претензии, отсылайте к первоисточнику. Вот это чисто я.
0: Раки, прислушайтесь к тишине между словами. В ней таится значительно больший смысл, нежели в них самих. С вами сегодня попытаются связаться и передать информацию более чем необычным способом.
1: Как через Альфа-Центавру?
0: Видимо.
1: Сегодня, Лев, сегодня ситуация вокруг вас начнет меняться. Возможно, отнюдь не в ту сторону, какую хотелось бы вам.
0: Вот спасибо.
1: Больших неприятностей это вам, однако, не принесет, но нервы потреплет. Причем, тем больше, чем больше внимания вы будете этому уделять.
0: Не буду. Ничего уделять никому. Дева, если кто и знает, что вам на самом деле нужно, так только вы и никто более. И ни от кого так не зависит, обретете ли вы все необходимое, как от вас самих, особенно сегодня.
1: Весы, сегодня вам не стоит давать никаких обещаний. Вероятность того, что вы сможете их исполнить, не слишком велика. А вот неприятностей в связи с этим можете огрести немало.
0: Скорпионы, мечты следуют за вами неотступно, весь день не давая покоя. Ничто не будет вас так раздражать, как банальность. Ну что ж, это то самое настроение, когда можно сделать что-либо полезное.
1: Стрелец, сконцентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели. Хватит размениваться по мелочам. Любого рода компромиссы лишь помешают вам сегодня.
0: Козероги, ваша манера действий впечатлит любого. Но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся? По-видимому, не стоит. Расслабьтесь.
1: Водолей, сегодня вам стоит поаккуратнее выражать свои мысли по поводу умственных способностей лиц, с коими вам придется общаться. Восторга они у вас не вызовут, но это еще не причина, чтобы направо и налево объявлять всех дураками.
0: Рыбы, сегодня кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит. Помочь действительно можете только вы.

0: Тема дня.
1: Ну что ж, одна из тем, о которой мы хотели поговорить сегодня, ранее Дмитрий озвучил все праздники, мы над ними, мы их обсудили, ну, над какими-то, конечно, посмеялись. Сейчас достаточно такая интересная, серьезная тема. Сегодня день одиноких работающих женщин. И вот в чем суть этого праздника. Этот праздник, ну, как бы, это день про женщин, которые не боятся идти своим путем. Часто в мире до сих пор думают, что путь женщины, он где-то заканчивается, начинается на кухне, да. Она должна сидеть дома и думать только о семье. А если она строит карьеру и не замужем, на нее смотрят косо. Ну, не всегда и не везде, да, но есть какие-то страны, где с этим вообще строго. Времена на самом деле меняются, женщина работает, зарабатывает, порой даже лучше мужчин, и в гармоничных семьях ничего страшного в этом нет.
2: Знаешь, кстати, у немцев есть поговорка хорошая, у женщины 3К. Кюхен, киндер, кирхе.
1: Кухня, дети
2: и церковь.
1: И церковь. Ну, ну вот. И женщины, которые зарабатывают, приносят пользу обществу. Этот праздник придумала американка Барбара Пейн в 2006 году, чтобы поддержать таких женщин. А еще он против такого явления, когда одиноких людей считают какими-то неполноценными. Исследования показали, что люди часто думают, будто семейные это надежные, но, не знаю, это просто стереотип. В браке тоже может быть несчастным, а в одиночестве счастливым. В общем, это праздник о женщинах, которые, ну, может быть, не то, чтобы сами выбирают свой путь, но ничего страшного нет в том, что они выбрали путь карьеры, путь работы, пахоты и всего остального. Для некоторых это действительно осознанный выбор. Ну, не хотят женщины замуж, ну, не хотят создавать семью. Ну, есть такие женщины. А есть женщины, у кого так случилось. Вот у меня так случилось. Полностью мое время сейчас занимает работа. Не то, чтобы я этого сильно хотела, но поскольку у меня нет семьи, мне надо чем-то заниматься, не в спортзал же ходить.
2: Ну ладно, а в том-то дело, и в спортзал сходить, и за ягодкой сходить, и на рыбалочку съездить.
1: Ну, собственно, практически все это я и успеваю, но по будням действительно моя жизнь отдана работе. Не то чтобы я этому радуюсь. Я бы хотела вообще нормальное состояние человека – это не работать.
2: Да,
1: человек
2: ладно.
1: Создан абсолютно. Я вот это считаю, это просто моя философия.
2: Подожди,
1: которую я не притворила в жизнь.
2: А добыть мамонта, тык-дым-тык-дым-тык-дым?
1: Нет, это пусть мужчины добывают, у кого...
2: А поддержать
1: кому
2: огонь?
1: Вот, кому вот хочется поддержать. Ну, слушай, ну мы же не в древнем мире. Состояние человека – это отдыхать. Я хочу отдыхать. Я правда хочу отдыхать, лежать.
2: Не это знаю, гедонизм.
1: Где-нибудь. Да, это гедонизм. Вот это моя философия. Философия жизни, которая никак не сказывается на моей жизни, собственно говоря. Но, чтобы поотдыхать хорошо 2 месяца в году, я должна хорошо поработать.
2: Да?
1: Ну,
2: остальные
1: к сожалению,
2: 10.
1: Остальные 10. Ну, так случилось. И разные сценарии у разных людей. Я, конечно же, согласна, что жизнь вокруг работы должна строиться, а работа вокруг жизни. То есть, ну, нужно действительно все успевать. И за ягодками, там, и в спортзальчик, и все. Но отказываться от чего-то, ну вот, некоторые работающие женщины отказываются от этого осознанно или неосознанно. Знаешь, эта работа, она как бы поглощает меня. Мне кажется, это какой-то червяк, который просто засасывает меня в себя. И другого времени нет. Ну, нечего заняться, я в телефончик, в информационную повесточку и во все остальное. Ну вот у меня так, я думаю, что да, это перекос, но вот такое случается.
2: Есть небольшой перекос. Товарищи женщины, пожалуйста, можете с нами поделиться своими мироощущениями, как вы ощущаете себя в этом мире, каково соотношение работы, отдыха, семьи, своих хобби, не знаю, вот
1: идеальное в вашем понимании.
2: Да, в вашем
1: и получается
2: понимании.
1: Ли этот баланс соблюдать
2: насколько
1: в этой
2: получается?
1: Жизни?
2: Потому что я больше чем уверен, что идеальное оно, наверное, отличается от реальности, да, но вот хотя бы приближенно, да.
1: Ну вот смотри, есть же вот это молодое поколение у нас, юное, которое считает, что работа подождет, самое главное, там, личные...
2: Вышел на перекур и не вернулся.
1: Личные границы, вышел на перекур, ушел какой-то нежный сотрудник, которому слишком грубо сделали замечание, он ушел и не вернулся. И они считают, что это норма.
2: Мне нравится, фу, вы токсики.
1: Да, это мы. Друзья мои, высказывайтесь на эту тему, и женщины, и мужчины тоже высказывайтесь. Такие перекосы есть и в жизни любого человека, независимо от гендера, как мне кажется.
2: Ваши мысли мы озвучим, если они будут интересны, преподнесены у нас в Телеграме или в Максе по номеру 924-789-2222.
0: 25 лет в эфире.
3: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Филатов и Карас на радио Бургам. Только что 9.54 на Чукотке. И в студии уже находится Олег Кравченко, который пришел познакомить нас и вас с новостями. Но мы
1: это
0: хотим...
1: Это будет чуть позже.
0: Это будет чуть позже. А мы хотим узнать, как у Олега дела обстоят. Существует ли гармония в жизни между работой, отдыхом, времени для семьи. Олег, вот как
1: для
0: у тебя...
1: Для себя любимого,
0: для себя любимого. Как вот у тебя с этим?
2: Учитывая, что я на новостях с утра, я выискиваю самые там лучшие новости на этой неделе для наших
0: слушателей.
2: Радиослушателей, да. А с самого утра, то, ну, как бы немножко...
0: С утра там, жизни нет.
2: С утра жизни, да, только работа. Вот. И, на самом деле, у нас сейчас летом же очень много мероприятий, я задействован довольно много, где в разных ипостасях.
1: Это опять о работе.
2: Это опять о работе, да, то есть, наверное, отдыхать я буду где-нибудь зимой, может быть, даже не знаю, где-нибудь...
0: Ну вот зима у тебя была предыдущая тоже, так легкая, отдыхалась тебе?
2: А, нет, я тоже работал.
0: Слушай, ну вот эти занятости, это же твой выбор, у тебя есть основная работа, есть, да, все знают, да, в городе, нечего скрывать, нам ты ведешь и городские какие-то мероприятия, но это же твой выбор, ты же можешь отказаться от него в пользу, не знаю, слушает ли нас твоя супруга, в пользу проведения времени с семьей, например.
2: Ну, по сути, я пробовал, и, как будто бы вот такая вот занятость, это, ну, наверное, это часть жизни уже, и где-то, пока я бегу с одного мероприятия на другое, я немножко отдыхаю.
0: Да. Вот они, трудоголики.
1: Ну, вообще, получается, что полноценно ты отдыхаешь только вот те 52 дня отпуска, которые будут, да?
2: Да, наверное, если я там не нахожу себе еще что-нибудь...
0: Ты ведешь мероприятие где-то в отпуске?
2: Было и такое. И как-то было, что мы отдыхали в каком-то санатории. А я ходил, изнемогал, что вечером ничего нет. Я подошел к администрации, давайте я буду мафию проводить.
0: Вот это болезнь, мне кажется.
1: Настя, дай Олегу поработать немножко.
0: Через 3,5 минуты.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В промпарке «Анадырь» построят универсальный корпус для бизнеса. Из федерального бюджета Чукотки направят 101 миллион рублей. Деньги поступят в следующем году и пойдут на расширение промышленной площадки рядом с окружной столицей. Новое здание будет рассчитано прежде всего на небольшие предприятия. Под одной крышей разместят производственные помещения, склады, офисы и выставочные залы. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Начать работы собираются в следующем году, закончить к концу 2028-го. Сейчас в парке площадью свыше 10 гектаров работают больше 10 компаний. Они перерабатывают рыбу, выращивают овощи, занимаются перевозками и другими видами деятельности. Резиденты могут подключаться к готовым инженерным сетям, пользоваться общей техникой и площадкой для контейнеров. Для них также действуют налоговые льготы. На Чукотке проверят белорусскую технику в условиях мерзлоты. Гусеничная машина модели «Беларусь 1502» должна прибыть в округ этой осенью. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, договор на ее покупку и доставку уже заключен с Новосибирским торговым домом Минского тракторного завода. Технику получит муниципальное сельхозпредприятие «Хатырское». Там ее будут использовать в тундре при экстремально низких температурах. Специалисты проследят, как трактор справляется с нагрузками, сложным грунтом и длительной работой на морозе. После испытаний станет понятно, можно ли применять эту модель в регионе на постоянной основе. Поставка стала одним из проектов сотрудничества Чукотки и Белоруссии. Покупка и перевозка обойдутся в 15 миллионов 200 тысяч рублей. Расходы возьмут на себя Федеральное агентство по делам национальностей и окружной бюджет. К другим новостям. Операторы связи начали блокировать немаркированные звонки от юрлиц. Также не проходят массовые автоматизированные вызовы без договоров. Как сообщает «Коммерсант», с 1 сентября прошлого года действует обязательная маркировка таких вызовов. Стоимость для операторов около 30 копеек за попытку. Плата взимается независимо от соединения. Расходы несет компания-инициатор звонка. Для абонента услуга бесплатна. В «Мегафоне» отметили рост массовых вызовов на 155% с начала года и подтвердили блокировку нелегитимных звонков. В «Импелкоме» заранее уведомили клиентов о новых правилах. Мера направлена на борьбу с телефонным мошенничеством. Власти Таиланда усилят меры безопасности для туристов. Решение принято после убийства в Паттайе двух граждан России – 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых. Молодые люди пропали 26 июля. Глава Министерства иностранных дел Таиланда заявил, что премьер-министр лично поручил правоохранителям найти виновных. Он признал, что подобные преступления подрывают доверие туристов и пообещал дополнительные меры защиты. Назимовых преследовал мотоциклист, затем их видели с другим мужчиной. Позже найден разобранный мотоцикл, задержаны четверо подозреваемых. Они сознались в убийстве. Расследование продолжается. И завершение выпуска. Российские синхронистки завоевали золото чемпионата Европы по водным видам спорта. Он проходит в эти дни в Париже. В произвольной программе командных соревнований с результатом 285 баллов они опередили сборные Испании и Италии. В составе команды 8 девушек. Это 7-я медаль России в турнире. Ранее были взяты 3 серебра и 3 бронзы. Наши спортсмены выступают в нейтральном статусе и участвуют в чемпионате Европы впервые с 2021 года. Соревнования завершатся 16 августа. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

в норме, и ноги тоже ничего. Подхожу я к ней свободно, появляется Олег. Кто такой Олег?

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: Тяжелая артиллерия или тряхнем стариной? Шоу главных редакторов.
2: Ну, если отвечать на вопрос, кто такой Олег, это Олег Кравченко, ведущий новостей на радио «Пурга».
3: Я вот думал, надо спросить у нашего музыкального редактора, он специально так подбирает песни.
2: Да, и песня «Не плачь, Анастасия» чаще всего начинает играть, когда я выхожу с работы, включаю, завожу машину, и прям, вот знаешь, вот это все за день накопленное, и мне «Не плачь, Анастасия», я такая, ну ладно, поехали кататься.
3: Я вот только не понимаю, почему до сих пор «Я люблю тебя, Дима» у нас не звучит, когда я сажусь в эфир.
2: Это, знаешь, тяжелая ретро.
3: Тяжелая артиллерия.
2: Доброе утро, друзья. 10.09 на Чукотке. 4 августа сегодня. Разочарование дня. Сегодня вторник. Я сегодня порвала все наши программные документы, в соответствии с которыми мы работаем, на которых написано сверху большими буквами «Вторник», потому что искренне думала, что четверг. И вот Дмитрию пришлось метнуться на четвертый этаж, распечатать все заново. Вот
3: четыре черненьких чумазеньких чертенка. Сегодня четвертое, поэтому ты подумал, что четверг, а мне пришлось бежать на четвертый этаж из-за этого.
2: Ну, ты же любишь бегать. Движение жизни.
3: Это точно. Всем доброе утро. Анастасия Лаврентьева, Дмитрий Кувшинчиков, «Тяжелая артиллерия» в эфире. И, наверное, несколько слов о погоде,
2: если я найду очередную бумажку. Нашла.
3: Поехали.
1: Погода на радио «Пурга».
3: В Лаврентии 7-9 градусов тепла.
2: Я чувствовала, что ты хотел пошутить про Лаврентьеву.
3: Но сдержался.
2: Уже с бородой шуточки.
3: Именно поэтому сдержался. В общем, в Лаврентии слабый дождь, туман, легкий западный ветер, давление 741 миллиметр ртутного столба. Сейчас там плюс 7, ощущается как плюс 4. В следующий раз про Лаврентию начинаешь ты читать.
2: Хорошо, как скажешь, в Певеке плюс 19-20, ясно, дождя не предвидится. Умеренный южный ветер, давление 745 миллиметров ртутного столба, сейчас ощущается как 19.
3: Да так и есть. В Провидение плюс 10 и 11, слабый дождь, слабый северо-восточный ветер, давление 738 миллиметров ртутного столба, сейчас Провидение плюс 10, ощущается как плюс 8.
2: В Боговикиноте плюс 12, плюс 17, облачно, слабый дождь, умеренный северный ветер, давление 744 миллиметра ртутного столба, сейчас там плюс 11.
3: В Билибино 15-26, ясно, без осадков, слабый юго-западный ветер, давление 721 миллиметр, сейчас Билибино плюс 13.
2: В Беринговском плюс 11, плюс 16, пасмурно, слабый дождь, свежий северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба, сейчас там плюс 11.
3: В Анадыре до 21-22 градусов тепла, переменная облачность, без осадков, умеренный северо-западный ветер, давление 742 миллиметра, сейчас плюс 13.
1: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио «Пурга». Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Тема дня.
1: Студия Анастасия Лаврентьева и Дмитрий Кувшинчиков, и мы продолжаем говорить о теме, на которую нас вдохновил праздник сегодняшний, День работающих женщин. Но про женщин мы уже поговорили и решили распространить эту тему далее на независимости от пола, возраста, в принципе, о балансе между работой, личной жизнью, отдыхом и так далее. Вот опросы показывают, что женщинам на самом деле чаще удается соблюдать баланс между работой и личной жизнью, чем мужчинам. 45% против 41%. А вот мужчины чаще признаются, что работа у них на первом месте. Интересно, что лучше всего...
2: Можем себе позволить.
1: Ну вот... Ну, да.
2: Ну, правда, я почему это сказал, эту фразу? Потому что женщина чувствует ответственность, если у нее дома дети, нужно что-то приготовить.
1: Ну, а почему мужчина не чувствует эту ответственность?
2: А вот он может себе позволить. Ну, он говорит, я добытчик,
1: да,
2: лучше,
1: ну,
2: побольше
1: же
2: денег заработаю.
1: Так, ну, нет же, если бы он действительно был бы добытчиком и носил мамонта каждый день, но ведь чаще всего в современном мире вот этот баланс заработных плат, ну, мы же говорим сейчас все-таки о найме там или о каком-то небольшом бизнесе, да, этот баланс заработных плат, он примерно равный, примерно поровну получают супруги в большинстве своем. Но мужчины при этом говорят, что он добытчик. Хотя точно такой же добытчик, как и его супруга. Но женщина приходит домой, еще делает уроки, забирает детей из садиков, отвозит их там на какие-нибудь кружки. То есть вся эта работа на женщинах чаще всего. И на примере своих друзей и знакомых я вижу, что это действительно так. То есть он приходит,
2: ну,
1: уставший,
2: в основном, да, конечно,
1: уставший после работы, не принеся того самого мамонта, который будет частями, знаешь, 6 и 20 ему даст работодатель. Жена точно так же пришла, но на 15 минут пораньше, если она вовремя уходит с работы. И она уже как электровеник дома. Тут подмести, тут собрать, тут любимого муженька накормить.
2: Ну, да, я с тобой согласен. В основном так и происходит.
1: Почему?
2: Но именно поэтому,
1: ну, а ты,
2: именно поэтому
1: ты,
2: женщина
1: ты,
2: говорит,
1: ты,
2: что...
1: Ты же не такой, наверное. Или такой же. Ну, у меня создается ощущение... А, понятно.
2: Нет.
1: Я думала, ты сейчас поспоришь, личным примером покажешь, что возможны и другие варианты,
2: возможно,
1: но, видимо, нет.
2: Возможны и другие варианты, но в разные периоды жизни бывало всякое. Бывало и такое, когда вот ты понимаешь, что тебе проще побольше поработать...
1: Нет, если побольше поработать и принести побольше денежек, нет вопросов.
2: Вот, знаешь...
1: А если после работы еще
2: возникали.
1: В гараже, друзья?
2: Нет, нет, вопросы возникают.
1: Количество денежек?
2: Нет, когда говорится, ты мне нужен сейчас, мне не нужны деньги, ты мне нужен сейчас здесь. Потому что мне нужна помощь.
1: Нужна помощь, нужно присутствие, да.
2: Да, понимаешь, и такое бывало в этой жизни. Вот сейчас у меня вообще очень ситуация такая, пока я здесь на Чукотке, я... И считаю, что я как на вахте. Я работаю с утра и пока не упаду.
1: Ну, падаешь, ты знаешь, 5 часов вечера обычно.
2: Нет, это тебе так кажется, что я упал. А дальше я пришел и продолжил работать часов до 12 ночи где-то. Вот. Зато когда я возвращаюсь к семье, там я стараюсь побольше, конечно, уже заниматься семейными делами. Компенсировать свое отсутствие.
1: Лучше всего, также говорят исследования, баланс находят россияне до 35 лет. Каждый второй. Ну, это когда молодость, когда хочется жить, когда понимаешь, что молодость действительно проходит, и когда жить, если не сейчас. Я тоже очень хорошо помню, мама взращивала во мне ответственность, вот именно мама, но мне лет вот до 35 совсем не хотелось работать. Я так косячила, я могла под какими-нибудь предлогами куда-нибудь уходить и на полдня, там, ой, машина сломалась, еще что-нибудь сломалось, поехать в какую-то мнимую командировку на ту сторону. Это на других моих работах происходило. Я думаю, почему работодатель меня терпел? Ну, наверное, потому что в оставшееся время я... выполняла как бы ответственно свою работу, но вот было такое. А вот в возрасте от 35 до 44 баланс теряется. Там уже 48% признается, что работа перевешивает.
2: Ну, тоже трудно
1: говорить. Как это? Почему происходит, интересно? Поглощает?
2: Не знаю, наверное, больше задумываются уже о будущем, о том, что надо сейчас или никогда. ты сможешь проявить себя максимально.
1: Ценность денег, наверное, тоже имеет значение. И... когда ты поработал, подкопил.
2: А может быть, ты уже вступил после 35 в тот возраст, когда, да, во-первых, ты стал уже хорошим профессионалом, тебя уже ценят, тебе хорошо платят, да?
1: И твоя реализация?
2: Да, здесь важна. Плюс, естественно, когда, как не сейчас, купить квартиру, например, да, потому что попозже, в предпенсионном возрасте, уже все это будет намного сложнее сделать.
1: Вот еще одна статистика. Исследователи опросили офисных сотрудников в 16 городах-миллионников и выяснили, что только 5% полностью довольны балансом между работой и личной жизнью. Большинство его оценивают на 5-6 баллов из 10. При этом треть работают 9-10 часов в день, а треть еще больше. При этом 89% россиян работают по выходным. То есть это вот как раз речь о том, с чего мы начали, да? Я приводила пример себя, свою работу, что сейчас работа практически полностью поглотила мою жизнь. И не сказать, чтобы я...
2: страдаю.
1: Нет, не сказать, чтобы я... Вот ты же видишь, как я страдаю. Ну, что ты говоришь такое? Не сказать, чтобы я довольна этим. Но вот как-то, знаешь, так получилось. Я понимаю, что каждый человек сам своему счастью и, наверное, каким-то усилием интеллекта, усилием воли я могу график свой немножко вот подделать. Но, наверное, надо и на эту силу найти.
2: Может быть и так, а может быть, знаешь, появится вот на горизонте... то самое, да, золотко.
1: Да, да, вот, солнышко. кстати, абсолютно точно.
2: И забудешь ты о работе.
1: Да, абсолютно точно. Как только у меня появляется какой-то роман, да какая там работа, я вообще не помню. Ну так, знаешь, левой пяткой, и это, кстати, тоже хорошо, это говорит об отсутствии баланса в моей жизни. Как только появляется мужчина, все сразу куда-то вон. И об этом очень много психологи говорят. Вот надо как-то научиться соблюдать баланс. Вот пример тому, чему стоит поучиться. Основатель Netflix Марк Рэндольф более 30 лет придерживался правила. Вот сейчас, внимание, все трудягам и трудоголикам. Каждый вторник ровно в 17:00 он выходил из офиса, чтобы провести вечер с лучшим другом. Никаких встреч, звонков или просьб в последнюю минуту. Он говорил, если у вас есть что сказать во вторник в 16:55, говорите по дороге на парковку. И это будучи главой компании с оборотом в сотни миллиардов.
2: Круто.
1: Прикинь, я сегодня встану и уйду в 5 часов.
2: Ну, если бы у тебя было столько миллиардов в обороте...
1: Наверное, я могла бы себе позволить.
2: Могла бы себе этого позволить. Мне интересно было бы от наших слушателей что-нибудь узнать. Вот как бы, если бы вы с нами поделились, но вы почему-то с нами не хотите делиться. Наверное, тема эта вам не интересна. Мы... скучаем.
1: Мы страдаем от этого и напоминаем телефон, по которому вы можете это сделать.
2: Либо в Максе, либо в Телеграме 924-789-22-22.

0: Тема дня.
1: Но я хочу объявить все-таки, если вдруг кто не узнал, Владимир Кузьмин с композицией «Симона» на волнах радио «Пурга» только что бальзам на мою израненную душу.
2: Прям слова мои сняла с языка. Действительно, сидели, подпевали. Хорошие все-таки песни были в свое время.
1: Эх!
2: А сейчас вот как-то... Вот ты можешь какую-нибудь песню целиком процитировать?
1: Я не могу никакую песню целиком процитировать. Ну, я выпала немножечко из музыкальной повестки, но, ты знаешь, нет, сейчас я не слышу песен, которые звучат из каждого утюга. Такие, чтобы они были... Нет, ну, да, есть там, ты танцуешь под Шаде, но уже, наверное, хочется пришибить те утюги, из которых несется эта песня. Да.
2: Ну да, вот такая вот особенность.
1: Это очень старческий сейчас выход у нас был.
2: Наверное. Ну, мы тряхнули с тобой стариной, и хватит уже. Давайте вернемся к теме дня. А у нас сегодня одна из тем дня. Это сегодня день дымчатого леопарда отмечается. Замечательная такая. Ты видел, как эта кошечка выглядит?
1: Она такая милая такая. Ну, могу себе, наверное, представить. Ну, красивая кошечка.
2: То есть он не совсем выглядит как привычный леопард, да, а больше как такая большая-большая кошка.
1: Так, друзья, мы смотрим сейчас в интернете, чтобы быть с нами на одной волне. Прям откроем поисковичок, просто можно.
2: Дымчатый
1: леопард. Леопард. Фото. Подожди, Дима, дай она сразу выйдет, я думаю, нам. Так, что у нас со скоростью интернета? Кстати, скоро у нас тоже опять на какое-то время отключат интернет. Следите, мы расскажем обязательно. Да, красивый котик.
2: Красивый, конечно. Живет он где-то вот от Южного Китая до Восточных Гималаев, Непал, Бутан, северо-восток Индии, вот в тех краях. Ну и, естественно, где-то он находится под угрозой пребывания. На самом деле интересный очень вид, потому что он относится к промежуточным.

0: промежуточному эволюционному положению занимает. Его выделяют в отдельный род. Знаешь, как его называют по латыни? Неофелис. Неофелис.
1: Фелису привет.
0: Да, сразу понял, почему у нас Фелис Фелис. Вот, Неофелис, это переводится с латыни как «новый кот». По строению черепа и зубов он ближе к крупным кошкам, но есть черты и мелких кошек. Современный саблезубый. У дымчатого леопарда относительного размера тела самые длинные клыки среди всех современных кошачьих достигают 4 сантиметров. Вот, это похоже чем-то на вымерших саблезубых кошек. Он также мастер древесного образа жизни, у него длинный хвост, работает как балансир при прыжках и движении по ветвям. Обладает определенной уникальной охотничьей тактикой. Он часто поджидает добычу в засаде на дереве, а затем прыгает на нее сверху. При этом он может атаковать ее и на земле. Свою жертву он убивает, впиваясь зубами в затылок и ломая ей позвоночник. Ну, киса, что вы хотите. Не, бывает и такое, это дикая природа. Вот.
1: Страшное дело.
0: Да. Как ни странно, в неволе ему найти пару очень-очень сложно. Взрослые особи часто проявляют агрессию друг к другу, а успех повышается, если познакомить маленьких леопардиков.
1: Мне кажется, я родственник дымчатого леопарда.
0: Вот, если бы ты была им, то тебя надо было познакомить в молодом возрасте, в возрасте 6-7 месяцев.
1: Вот, когда еще мозги не включаются.
0: Да-да-да. И тогда, как бы, наверное, у вас все хорошо сложилось бы. Котята у них рождаются в дупле, развиваются медленно, глаза открываются на 10-12 день, к 6 месяцам появляется взрослый окрас, ну а уже в 9 месяцев молодые леопарды становятся независимыми и готовыми дальше размножаться. Мы, наверное, поиграем с вами в игру.
1: Сегодня у нас в мире животных.
0: Да, сегодня в мире животных. Кстати, обожаю всегда эти темы, мне они очень-очень нравятся. Вот. Я вам дам 3 факта о дымчатом леопарде. 2 из них будут верными, один будет являться ложью. Ваша задача будет угадать, что же являлось ложным. Готовьтесь, ваши ответы мы будем принимать в Телеграме и в Максе, но все это произойдет, ну, буквально через несколько минут после очередной песни.
2: Пора по грибы, по ягоды. Радио Бурга.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Интересно, логика поможет в этой игре, как ты думаешь? Я перечислю...
2: Нет, я думаю, что нет. Это знание и быстрое умение пользоваться интернетом. И умение быстро пользоваться интернетом.
1: Слушай, ну вот пользоваться интернетом, это неинтересно. Вот мне кажется, я бы все-таки
2: Тогда нужно принимать звонки, чтобы они не успели.
1: Нет, понятно, что вы можете пользоваться интернетом.
2: Слушай, ну я, например, о дымчатом леопарде только сейчас от тебя узнала.
1: И тем не менее, давай...
2: Не, ну, можно
1: за эфиром, давай, ты поугадываешь. Ты же не знаешь мои вопросы?
2: Нет. И ответы не знаю.
1: И ответы не знаешь. Сейчас я задам вам, точнее, скажу три факта о дымчатом леопарде. Два из них правда, одно из них ложь. Ваша задача написать, что неверно было. Написать нам либо в Макс, либо в Телеграм по номеру 924-789-2222. Посылы вот такие. Первый. Дымчатый леопард умеет мурлыкать, как кошка. Второй посыл. Дымчатый леопард не умеет рычать. И третий. Дымчатый леопард боится воды и не умеет плавать. Вот такие три факта о леопарде. Два из них правда, один ложь. Еще раз повторю. Первый. Дымчатый леопард умеет мурлыкать, как кошка. Второй. Дымчатый леопард не умеет рычать. И третий. Дымчатый леопард боится воды и не умеет плавать. Пишите, кто правильным первым нам ответит, тот получит от нас призы.
2: Нужно ложный факт.
1: Да, именно ложный
2: обнаружить.
1: Факт обнаружить. Да, совершенно верно.
2: Ждем ваших сообщений.
0: На этом все. Прогревай мозги с нами.
2: На этом не все. Прогревайте мозги, друзья мои, и пишите нам сообщения.

0: Ну что же, у нас есть уже правильные ответы. Напомню еще разочек, я вам дал такие варианты. Первый, дымчатый леопард умеет мурлыкать, как кошка. Дымчатый леопард не умеет рычать. И дымчатый леопард боится воды и не умеет плавать. Настя, твое предположение
1: было... Я все перебрала, пока не добралась до правильного. Пока не добралась
0: до правильного. Но у нас есть правильный ответ, и первым его прислал нам Вячеслав. Это то, что дымчатый леопард не боится воды и умеет плавать. То есть это как раз было ложное мое предположение. И мы поздравляем его. Поздравляем и отправляем сообщение, как получить наши призы. Ну, а я буквально несколько слов скажу об этом. Итак, дело в том, что у дымчатого леопарда... Он, как я уже сказал, он ближе к кошкам, и у него есть черты, некоторые черты, присущие мелким кошкам, например, полностью окостеневшая подъязычная кость, благодаря которой он умеет мурлыкать. Поэтому первое предположение было правильным. И именно поэтому, благодаря этой же самой кости, он не умеет рычать. Мурлыкать умеет, а рычать он не умеет. А что
1: кошечка-убийца,
0: да, а что касается,
1: который мяукает, а не рычит.
0: Воды, он на самом деле хороший пловец. Он способен переплывать реки и добираться до уединенных островов и совсем не боится воды, как наши кошечки.
1: Хочется быть леопардом, преодолеть какую-нибудь водную преграду, остаться на необитаемом острове и там немножечко отдохнуть.
0: Прекрасно. Как я тебя понимаю.
1: Отдохнем в течение 10 минут, пока слушаем музыку. И совсем скоро, в 11 часов, опять в этой студии появится Олег Кравченко, который познакомит нас с последними новостями Чукотки, мира и России.
2: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

Город Анадырь был основан в 1889 году как самый северно-восточный форпост Российской империи под именем Новомариинск. В честь открытия нового поселения в устье реки Анадырь был дан салют из орудий парусно-парового клипера «Разбойник». В Анадыре можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Спасение Куликалопатня продолжат после успешного эксперимента. На Чукотке завершился пробный этап подготовки к возрождению проекта «Путевка в жизнь». В течение 2 месяцев орнитологи работали в тундре возле Майны-Пыльгина. Они собирали яйца песочника красношейки и чернозобика, выводили птенцов в инкубаторах, а затем растили их в защищенном вольере. Из них вывелись 33 птенца. 32 удалось вырастить и выпустить. Все птицы получили индивидуальные метки, по которым ученые смогут следить за их судьбой. Эксперимент помог проверить оборудование и обучить новую команду перед работой с краснокнижным лопатнем. Специалисты рассчитывают вернуться к его разведению уже в следующем году. Прежняя программа действовала с 2012 по 2021 годы. За это время орнитологи вырастили и выпустили 237 редких птиц. На Чукотке растет производство свежих овощей. В Анадыре второй блок хозяйства Антонины Кадошниковой выходит на полную мощность. Как сообщает информагентство «Чукотка», этой осенью фермеры планируют собрать от 8 до 10 тонн помидоров и болгарского перца. В помещении площадью 500 квадратных метров высадили около 900 кустов. Для них установили капельный полив и специальное освещение. Сейчас парник утепляют вторым слоем поликарбоната, чтобы он мог работать и зимой. Объект построили в промышленном парке «Анадырь» при поддержке окружного правительства. Всего в регионе действует 11 таких хозяйств. За год они производят больше 310 тонн продукции. С начала года овощеводы уже собрали почти 141 тонну, что на 22 тонны больше, чем за тот же период прошлого года. Основная часть урожая, более 114 тонн, пришлась на огурцы. Также аграрии получили 21,5 тонну томатов и около 5 тонн зелени, лука и кабачков. С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон о торговле. Они впервые закрепляют понятие «мобильный торговый объект». Это агроавтолавки, кофейные фургоны и другие форматы торговли с колес. Регионам запретят устанавливать требования к самим транспортным средствам, а также отказывать владельцам личных участков во включении их объектов в схему размещения под предлогом «в округе уже много магазинов». Для уже работающих точек предусмотрен 3-месячный переходный период. Фермерские хозяйства и сельхозкооперативы выводятся из-под общих правил. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получат право устанавливать собственный порядок регулирования. Поправки снимают административные риски для малого бизнеса. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже сегодня. Он подчеркнул, что не позволит Ирану взимать плату за проход, добавив, что если кто и будет взимать такую плату, то это будет Америка. Трамп также сообщил, что посредники попросили США не наносить удары по Ирану, но у Тегерана остался последний шанс на сделку. Эскалация продолжается с июля. США возобновили обстрелы Ирана, обвинив его в атаках на суда в проливе. Тегеран нанес ответные удары. Ранее стороны подписали меморандум о завершении конфликта, но перемирие было нарушено. Подробности переговоров обещаны в ближайшие дни. И в завершение выпуска. Международные климатологи зафиксировали исключительное ускорение глобального потепления примерно с 2015 года. Исключив естественные факторы вроде Эль-Ниньо и вулканов, ученые выявили статистически подтвержденный рост температур. За последнее десятилетие средняя температура увеличилась на 0,35 градуса Цельсия за десятилетие. Это рекорд с 1880 года. Для сравнения, с 1970 по 2015 год показатель был вдвое ниже. Анализ 5 крупнейших баз данных подтвердил ускорение с достоверностью более 98%. По прогнозам, критический порог в 1,5 градуса Цельсия по Парижскому соглашению может быть превышен уже до 2030 года. Дальнейший сценарий зависит от темпов сокращения выбросов углекислого газа. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: шоу главных редакторов.
1: Доброе утро всем. Еще раз говорим мы.
2: Подзакипела уже кровь, подпроснулась я. Ура. Доброе утро, 11.07 на Чукотке, Анастасия Лаврентьева.
1: Дмитрий Кувшинчиков. Мы в прямом эфире для вас. И сегодня мы говорили о разных праздниках, призывали вас присоединиться к нашим размышлениям,
2: инсинуациям. Юрий присоединился к нам, как всегда, рады.
1: Да, вот он написал: странно, что нет поста в Максе, чтобы комментировать.
2: Ну, знаете, мы разные форматы выбираем. Не всегда хотим, чтобы переходили люди только в Макс или в Телеграм. Хотим, чтобы слушали нас и отзывались на наши голоса тоже.
1: И вообще, летом мы работаем по лайту. Можем себе позволить.
2: Снял с себя ответственность главный редактор.
1: Ну, конечно, когда никого не осталось на работе. Всех отпустил в отпуск.
2: Ага, приходит такой. Как это все вообще случилось? Вызывают меня к директору и говорят вместе с директором: Дима, говорит, Настя, так получилось, что я всех в отпуск распустил. Нам придется поработать с тобой 3 недели на утреннем шоу. И Настя, не приходя в сознание: ага, поняла.
1: Неправда. Знаете, что она сказала? Класс, мне нравится, а давай.
2: Нет, я сказала: ага, поняла, и класс, мне нравится. Ну, это знаешь, это же... Ну, радио – это же работа мечты, я всегда это несу, всем это говорю, и многие коллеги с этим согласны. Я не могу отказаться от такого движа, от такого кайфа, даже в угоду, опять-таки, в угоду своей личной жизни, да, своего отдыха и своей занятости. Вот сейчас бы я только, наверное, зашла бы на работу. А приходится уже вот...
1: Видишь, быть... А ты уже как жаворонок практически отработала целую смену.
2: Да, но как жаворонок встаю и засыпаю, как сова. В общем, все смешалось, люди-кони в моей жизни.
1: Аритмия.
2: Что же написал нам...
1: Да, в итоге Юрий написал нам по теме дня. Пишет, что да, одинокие женщины – это интересный момент, но есть же и мужчины, которые поддерживают их. Также мчат с работы через детсад, школу, забирать детей, а потом дома варят, кашеварят, либо стирают пеленки, распашонки вручную с детским мылом.
2: Есть, конечно же, конечно, есть. Ну, Ванька наш, например, Семиклетов, абсолютно, 100% пример вот этого сообщения. Он делает именно так. Самое главное, он готовит, и ему нравится это делать.
1: Да, я тоже так стараюсь помогать.
2: Да, мы не отрицали, кстати, в прошлом выходе, что такие мужчины существуют, но либо это стереотипы, либо это большинство задавило таким образом, что вот кажется, что мужчина недостаточный вклад в семью вносит.
1: Так вот, именно когда придумывали этот день одиноких рабочих женщин, одна из задач была подчеркнуть вклад женщин, которые совмещают карьеру, быт и воспитание детей, и обратить внимание на некоторые стереотипы. Вот мы, собственно говоря, сегодня это и сделали.
2: Да.
1: Я думаю, что неплохая тема. В любом случае, надо быть ответственными за эту жизнь, за жизнь своих близких, и быть ответственными, когда мы собираемся или приглашаем кого-то в гости. Это тема следующего.
2: Такая тема, конечно. Мне тоже есть что сказать. Давай,
1: я думаю, у всех.
2: Давай скорее сказать. Ее покрутим, но пока покрутим гостей из будущего с композицией «Он чужой». Это как раз к вопросу о гостях.
1: А тех,
2: кто верит в магию цифр, можно загадывать желание, потому что на часах 11 часов и 11 минут.
3: Музыка на краю земли. Радио Пурга.
0: Нам 25 лет.

0: Реклама на радио «Бурка».
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Тема дня.
1: Ну что же, новая тема дня, которую мы хотим сегодня начать с вами, о которой поговорить. Напомню, что это называется «День гостя». И это повод пригласить друзей или родных на чай, устроить душевные встречи и теплые разговоры. Но вот когда и как ходить в гости, да, это целая наука,
2: да, конечно,
1: как оказалось. Вот, и чтобы визит принес радость всем.
2: Как это, приходи ко мне в дом, мои двери открыты, да?
1: Да.
2: Но не всегда и не всем.
1: Приходи ко мне, Глафира, приноси кусочек сыра.
2: Или так.
1: Вот, в общем, надо действительно знать пару простых правил, которые могут помочь избежать неловкости и оставить у хозяев приятное впечатление от визита. Что рекомендуется сделать? Во-первых, до визита. Я, кстати, буду перечислять, а ты как-нибудь реагируй, ладно? Согласна с этим или не согласна? Ну, в первую очередь, подтвердить приглашение, например. Я говорю, Настя, приходи ко мне в гости. И ты сразу скажешь, можно прийти, сможешь прийти или не сможешь. Если планы меняются, например, то вежливо и своевременно сообщить об этом, объяснив причину, почему не приду.
2: Вот у нас есть общая знакомая Ира, да, и мы друг к другу иногда ходим в гости. И всегда это делаем вовремя.
1: Не вовремя.
2: Не вовремя. Ну, мы договариваемся на определенное время и всегда опаздываем. Опаздываем на полчаса, на час, знаешь, на полтора часа. Очень вольно относимся, собственно, к этому графику, пока не получаем матерных сообщений. Алло! Алло, ты где? Ира мне пишет. Или я ей с какой-нибудь претензией. Вот, ну, это очень близкие друзья, допустимо, ну, можно, среди, да, близких друзей, да, вообще.
1: И это, кстати, целом... следующий посыл, о котором я тоже хотел сказать. Приходить вовремя или чуть позже. Вот тебе назначается, приходи ко мне в гости к 16 часам. Во сколько ты придешь?
2: Ну, вообще, я стараюсь всегда быть очень пунктуальной, если не касается Иры вопрос. Нет, ну, правда, люди рассчитывают, я себя ставлю на место человека, я рассчитываю на то, что ко мне придут в 4 часа. Допустим, у меня уже там что-то подогрето, что-то готово. Обычно это связано с едой, если я приглашаю гостей, поэтому я редко приглашаю гостей. Я считаю, что гости, которые пришли ко мне домой, должны откушать. Вкусно. Поскольку не всегда есть время, возможность готовить, знаешь, вот это лайта, легкого визита, у меня вот нет такой опции. Мне вот нужно прийти, покушать, попить, поболтать, и все, и расходимся. Естественно, лучше всего это делать вовремя. Но вот когда ко мне приходят гости, я жду, что вовремя придут, и когда я прихожу, я тоже стараюсь приходить вовремя, не опаздывая. Ну, там плюс-минус 5 минут.
1: Ну, вот смотри, что говорит этикет. Прийти точно в срок – это хорошо, это правильно. А вот приходить сильно раньше не стоит. Хозяева,
2: конечно,
1: могут еще
2: стоит.
1: Что-то
2: бегудях
1: доделывать, там, переодеваться, да, сортировать стол. И вы, во-первых, отвлечете, поставите их в неудобное положение. Помнишь, как в служебном романе «Проходите, проходите», да? Прокофья Людмиловна пошла переодеваться в свое красивое платье.
2: Да-да-да.
1: А вот в нашей компании друзей на материке мы... Если мы приглашаем к определенному времени, например, к 16 часам, прийти в 16 – это моветон. Это невозможно, и никто так не делает. Не приходит. И если кто-то приходит даже в 16.15, мы очень злимся.
2: Логика отсутствует.
1: Нет, есть определенная логика, что если пригласили к 16, значит, надо прийти в 16.30 минимум.
2: Где логика? А помогите найти логику.
1: Это наша логика.
2: Нет, это не ваша, это ваша не логика, это ваша сложившаяся история. Логика в ней, ну согласись, отсутствует. По какой логике? Не по какой. Просто так сложилось. Это ваша, ну, это ваш способ взаимодействия.
1: И самое интересное, что есть другая компания, дачная, где одни наши соседи приходят всегда вовремя.
2: Бесит тебя.
1: Это бесит, ну это бесит всех.
2: Ужас какой.
1: То есть все остальные понимают, что мы пригласили к 16, надо прийти к 16.30 минимум. Да?
2: Ну, как это понять?
1: А лучше к 17. А они приходят ровно к 16.
2: Я не понимаю, у меня сломался мозг, чтобы понять это,
1: вот,
2: правда.
1: Вот не знаю, как тебе это понять, но это прямо реально в нашей жизни так происходит. То есть одна компания всегда, там их не дождешься. Приглашаешь к 16, значит, они придут к 17.
2: А вот
1: мама моя, если она ждет нас в гости, она скажет, приходите раньше на час, потому что знаешь, что мы приедем на час позже.
2: Вот. А как тебе люди, которые опаздывают на встречу?
1: Нет, встреча это другое. Это
2: не, вот прям... ну на встречу в гости, ну опаздывают, прям уже вообще и даже все рамки.
1: Ну, опять же, смотря
2: кто. Я выезжаю из Москвы, например.
1: У нас есть одна подруга, которая приезжает всегда часа на два и далее позже назначенного времени. Мы просто уже не понимаем,
2: а это ее особенность. А если это только встреча с этой подругой?
1: Такого не бывает, мы не приглашаем. Вот, в общем, ну, на самом деле, вот правда, интересные такие особенности. Но что еще говорят хорошие манеры, да? Когда ты собираешься в гости, лучше принести с собой небольшой подарок. Это хороший тон.
2: Это прям хороший. Я не люблю, когда гости приходят с пустыми руками. Ну, если это какие-то действительно там гости, не совсем близкие люди. Наверное, мы говорим сейчас больше о таких, о каких-то сборищах компаний, потому что я могу прийти в гости к подруге без ничего, потому что она мне написала, я еще на работе, приходи, я все купила. Я прихожу с пустыми руками. Или она, я ей говорю, приходи, я все купила, она ну, приходит а с пустыми
1: принести,
2: руками.
1: А если принести с собой какую-нибудь сладость?
2: Ну, если ты с работы уже, и она тебя ждет. Зачем тебе еще заходить куда-то, если все сладости уже куплены и полусладости?
1: И полусухости.
2: Не увлекайся.
1: Да. Ну, давайте дальше продолжим говорить о том, как себя вести в гостях после песни. Мы призываем вас рассказывать о каких-то своих интересных традициях, о каких-то своих пониманиях, как принимать гостей и как ходить в гости по утрам или вечерам.
2: Я хочу рассказать историю. Ты вот начал говорить о том, что ходить в гости с пустыми руками – это моветон. Ко мне один раз пришел в гости молодой человек. Это было на заре коммунизма. Были ухаживания, конфетно-букетный период. Он пришел, я помню, вот как раз с полусладостями.
1: Детям мороженое или бабе цветы.
2: Да, с цветочками, с шоколадкой. Что-то еще, виноград. Вот у него было три позиции. При этом я его накормила ужином. Мы покушали, побеседовали. И дальше время он говорит, а пойдем погуляем. Пойдем, зайдем к моим друзьям в гости. Хорошо, погуляем. Я одеваюсь, там убрала со стола. Захожу, пока я одевалась, переодевалась, я захожу на кухню, а он в пакетик собрал недопитое и недоетое.
1: То есть, с собой то есть, или, да, или друзьям?
2: С собой и друзьям. То есть он осталось
1: мне
2: буквально...
1: Мне сухим пайком, пожалуйста.
2: Осталось
1: да?
2: буквально два этих кубика шоколадки, обгрызанный виноград и початая бутылка виноградного сока.
1: Видишь, какой хозяйственный.
2: Это был
1: шок. Все из дому, все
2: это
1: из дому.
2: Это был шок на всю оставшуюся жизнь. Друзья мои, рассказывайте, были ли у вас такие курьезные ситуации с гостями.
0: Радио «Пурга».

0: Новые. Спасибо большое, Евгений. И, кстати, я подумал, это хороший лайфхак, когда ты работаешь ночью. Что слушать местные радиостанции,
1: которые только ночью музыку крутят?
0: Да. А сейчас как раз
1: надо
0: время...
1: Надо слушать радио другого часового пояса.
0: Да, утреннее шоу ночью замечательно заходит. Так вот, что пишет нам Евгений. Считаю, что женщине просто необходима поддержка второй половины, особенно когда есть дети, школа сейчас — это отдельный вид искусства. Но элементарно приготовить еду мужик может. Естественно, покупку продуктов тоже может взять на себя, особенно если есть машина. Я, например, приехав с производства в воскресенье, увидел, что жена плохо себя чувствует. Приготовил еду на всю семью за полтора часа. Не вопрос. Лег в два ночи, но я спокоен, что она возьмет с собой обед и позавтракает. Ну и дети тоже наверняка поели. Так что для меня это обычное дело. Взаимовыручка в семье просто необходима.
1: Самое милое сообщение за кайф. Сегодняшний день. Да, кайф. Действительно так и нужно. Все должно как-то распределяться по справедливости, по силам. Ну если устала, ну если недомогание какое-то, ну что ж теперь, вставать и через силу вытирать эту пыль или готовить обед, мужчина тоже может. Интернет существует для всех, даже если ты чего-то не умеешь, открываешь интернет, пошаговые рецепты сейчас,
0: с видосиками,
1: как говорится, была бы курочка, приготовит и дурочка. Ну а мама говорила, что женщина, да, должна готовить, но из продуктов, которые ей принес мужчина.
0: Другой момент... Мама, у тебя мудрая была женщина.
1: Да, да. Другой момент, что мужчина может выбрать немножечко не то мясо, знаешь, не то пальто. Поэтому лучше денежки и помощь с сумками. Ну, это каждый решает, конечно же, для себя.
0: А знаешь, какой тоже феномен произошел? Ну, я уже, получается, 6-й год здесь на Чукотке, да, семья в Москве. И у нас уже разные отношения немножко к деньгам, к ценам на продукты. И когда я приезжаю на материк, естественно, для меня купить креветки за 1000 рублей, килограмм, ну, это вообще ни о чем, да?
1: А для богачи них это, приехали.
0: Да, для них это как бы дороговато, то есть это на какой-то праздник. А я могу просто так взять, пойти и купить там креветок, каких-нибудь там гребешков и приготовить пасту со всеми вот этими. И они говорят: ой, ну это же дорого. Я говорю: ну праздник, я вам могу позволить этот праздник подарить.
1: Ну да, это, знаешь, первые дни отпуска.
0: Пока есть деньги.
1: Да, к концу отпуска мы уже не позволяем себе креветок, знаешь, будут раки речные, и то спасибо. А вот что касается приготовления вечером, когда все абсолютно устали, мы с тобой за эфиром проговорили эту тему, заморозки, заморозка полуфабрикатов.
0: Да.
1: Не обязательно покупные, можно и покупные, чтобы они действительно были в запасе, что-то такое, какие-то котлетки, которые хорошего качества, которые можно быстренько пожарить, что-то еще. А наши с тобой друзья, одни знакомые вообще, у них вообще распространенная эта тема, они готовят чуть больше, чем съедают за день, за два на семью, и они замораживают. Замораживают суп, замораживают первое, замораживают второе, гарниры. Прямо вот в чеплашках аккуратно, целенаправленно, не то чтобы какие-то там остатки забросить в морозилку и когда-нибудь их достать. Нет, у них вот так заведено. И они знают, какие продукты как себя ведут. Например, при заморозке картофель теряет и форму, и вкус, и становится такой квашнёй.
0: А если это пюре? Ну, ничего и не будет.
1: Ну, не знаю. Вот ребята говорят, что картофель не очень себя ведет в заморозке, да, и чаще всего стараются не замораживать готовые блюда с картофелем. Ну, вот как они говорят, я не знаю, я не особо пробовала. Я сторонник того, чтобы действительно было что-то в морозилке, что можно по-быстрому приготовить. Но именно в морозилке, не в холодильнике. Вот эти вот колбасочно-сосисочные вещи, которые ты приходишь голодный, и пока ты что-то готовишь, накидался этой колбасы вредной, и тебе уже не готовить, можно и не готовить, и ты уже долю калорий вредных получил.
0: Согласен. Слушай, давненько мы не были у них в гостях. Предлагаю, когда они вернутся из отпуска, как-нибудь нагрянуть.
1: На незамороженную еду.
0: Или вот как раз нагрянуть, чтобы попробовать размороженного.
1: Размороженного. Это значит, надо сразу после отпуска делать. Совсем скоро они вернутся из отпуска. Ну что ж, 11:35 на Чукотке.
0: Мы еще поговорим.
1: Тема у нас, да, тема этого часа продолжается у нас. Гости. Гости бывают не только спланированные, но и не запланированные. Я, например, иногда волнуюсь, когда ты мне говоришь: открывай дверь. Или: ты дома, сейчас приду. И я начинаю метаться по квартире, надевая трусы, футболку, разгребая что-то в прихожей. Но в какой-то момент я расслабилась, думаю: ну, если человек хочет зайти, ему надо, ну, значит, пусть принимает меня. Ему...
0: Такой, какая есть.
1: Не, ну трусы я все-таки надену. Все-таки не такие высокие у нас с тобой отношения.

0: Но что касается вот беспорядка, я чаще всего боюсь во внезапных гостях моего беспорядка дома, потому что он действительно существует. Я работаю много, и дома у меня бардачало чаще всего, которого я стесняюсь. Поэтому
1: заходи спокойно ко мне, я не стесняюсь.
0: Я не особо вот люблю таких гостей, хотя вот в этом и кайф особый, когда кто-то мимо проходит, о, давай там к Насте зайдем, Настя дома, сейчас зайдем.
1: Да?
0: Ну вот, да, хорошо. Ты,
1: в
0: тебе
1: нашем,
0: как?
1: В моем случае, да, мне тоже нравится, почему нет. Я не стесняюсь своего бардака. И, наверное, найду чем накормить в любом случае каждого. Давай продолжим тему того, что хорошо, что плохо в гостях, когда сами принимаем, когда сами ходим в гости чуть позже, после песни.
2: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: шоу главных редакторов.
1: Ну что же, продолжаем тему гостей. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Насколько?
2: И всех наших гостей, которые подключились к радиоприемникам, к Алисам и любым другим способам воспроизведения радио, мы желаем доброго утра, хорошего дня, хорошего настроения. С вами Анастасия Лаврентьева и Дмитрий Кувшинчиков.
1: Это мы. И мы продолжаем говорить о том, как стоит ходить в гости, а как не стоит. Вот советы какие дают и людям. Встретьте хозяев с улыбкой. Как тебе такое?
2: Ну. Странно прийти в гости и не улыбаться.
1: Да. Не садитесь за стол раньше хозяев. Хороший совет.
2: Странно все.
1: Ну, так и есть обычно. То есть, ну, не...
2: Хозяйка в последнюю очередь за стол садится.
1: Но она должна пригласить, тем не менее.
2: Ну, спроса... ты знаешь, это ты про такие, про высокие гости говоришь.
1: А.
2: Вот когда мы к тебе на дачу приезжаем, мы приезжаем, сразу заваливаемся. Кто куда, кто на диван, кто спать, куда кто удобнее. Есть, куда удобнее.
1: Ну, вот, хорошо.
2: Или, оказывается, тебя это смущает?
1: Нет, меня не смущает. Я просто говорю, что так вот, типа, рекомендую.
2: Ну, нет, если это... Давай разделим все-таки. Если это просто гости, которые, вот, друзья, пришли не на какой-то там праздник чопорный, когда все наряжены, когда что-то, какое-то событие, когда стол накрыт на крахмальные салфетки, лебеди из салфеток сделаны, тогда, да, тогда чувствуешь себя немного так, ну... Помнемся, подождем, что нам скажут хозяева.
1: Ну да, согласен. Такой совет, как тебе? Не критикуйте блюда и обстановку. Какая гадость,
2: ну,
1: это ваша заливная рыба.
2: Ну что я могу сказать? Это не только гости, это и близким людям запрещено делать. Что значит критикуйте блюда? Приготовьте сами свою и критикуйте.
1: Правильно. Вот. Ну, некоторые все-таки могут себе это позволить.
2: Нет, если я прошу. Если я спрашиваю, тоже неправильно, если я спрашиваю, как тебе, я, конечно же, ожидаю услышать, ну, это божественно, это самый лучший борщ в моей жизни, который я когда-либо пробовала или пробовала. Вряд ли я ожидаю. Ну, наверное, от подружек я могу услышать, когда я даю на пробу какое-то блюдо, и они говорят там что-то. Нет, нет, я не готова ни от кого слушать. Вот я говорю это, вроде бы мозг понимает, что, ну, критика, хорошо. Нет, я не готова. Если я угощаю своим блюдом кого-то, я сама, у меня есть эти вкусовые сосочки, как говорится, я сама могу оценить адекватность этого блюда.
1: Согласен. Но какие еще советы дают? Не трогайте чужие вещи без разрешения. Не заглядывайте в чужие шкафы, ящики или холодильник. Как тебе такое? Ну, или ты опять сейчас начнешь сравнивать.
2: Пришли ко мне
1: подруг.
2: Как-то, да, подружки, которые. Она ушла в моей меховой жилетке. Причем, где она взяла эту жилетку, я вообще понятия не имею.
1: Явно в каком-то шкафу, да.
2: Она у меня, да, чуть ли не в кладовке, она у меня была не на глазах. И когда она на следующий день прислала фотку, что у нее эта жилетка, у меня вопросики возникли. Конечно же, нет. Конечно же, нельзя трогать чужие вещи.
1: В холодильник,
2: ну, в холодильник ладно, особенно когда это на доверительном, знаешь, на совсем, когда близкие друзья.
1: Возьми, но это там, ты все время переводишь вот, да, на такое, как бы.
2: Ну, потому что разные, давай разделим. Разные гости бывают. Если ко мне кто-то придет малознакомый, я, конечно же, странно отнесусь к тому, что человек будет заглядывать в мой холодильник, еще и оценивать, насколько там порядок или беспорядок, как там пахнет и не пахнет.
1: Лена Летучую будет из себя строить, да?
2: Ага.
1: А вот такой совет. Не оставайтесь на ночь.
2: Как о, тебе? Это у меня. Ой, ко мне один раз пришел знакомый. Молодой человек, мой однокурсник или из параллели. И мы с ним болтали-болтали, долго болтали, разговаривали. Мы не близкие друзья, но очень давнышние друзья. И я уже чувствую, уже вот время, уже 9, уже 10, уже 11, уже 12, уже все переговорено, уже попа устала сидеть, мы уже переместились в комнату. Нет, намеков там ни на что не было. То есть сразу, чтобы пресечь вот эти предположения, ради чего он хотел остаться, в какой-то момент он встал, пошел, помыл голову, сказал, освежился, сказал, что я засыпаю. Ну, никуда, ну, и помыл голову под душем, чтобы как-то проснуться. Но он не уходил. Я в 2 часа, я уже понимаю, что, дорогие гости, они надоели ли вам хозяева?
1: И после. Ты подумала или сказала?
2: Тогда я подумала, но после этого случая я поняла, что границы мои были нарушены нещадно, и смысла в этом не было никакого. И с тех пор я абсолютно аккуратно и адекватно могу сказать, что, дорогие гости, мне кажется, вам пора, я уже подустала, давайте как бы закругляться. И, ну, как-то все реагируют адекватно.
1: С недавнего времени я не приглашаю домой трех, а теперь уже двух оставшихся подруг, которых просто не выгонишь.
2: Не выгнать.
1: Не выгнать. До утра их просто не выгнать.
2: Ну, это...
1: Даже когда я говорю, все, спокойной ночи, я пошел спать.
2: Нет, сами уйдете, знаешь, это не работает. Это я тоже хотела привести такой пример. Есть у нас и такие друзья, когда шумная компания собиралась у них по пятницам, по субботам, они были абсолютно гостеприимные и участвовали в этой общей компании, но в какой-то момент они засыпали, они начинали хотеть спать и все, рассасывались. Смотрим, одной нету, и второй ушел. Было такое, что когда будет уходить последний гость, разбудит, и чтобы дверь закрыть, или там захлопнуть
1: дверь. А я говорил, даже не надо будить.
2: Да, или так. Но это не мое, не мое. Нет, я уже хочу покоя, тишины, этот мир мне абсолютно понятен, и хочется отдохнуть. И я говорю, что, дорогие, давайте. Или, давай, вот хороший способ есть. Давай я тебя провожу. И прогуляемся заодно. И провожаю.
1: Причем надо это, говоря это, уже брать под мышки человека и потихонечку поднимать.
2: Да, да, да. Но у меня не было таких. Видимо, я научилась это делать без каких-то экивоков, а ровно и спокойно говорить, что все, достаточно. Дорогие гости, до свидания.
1: И, собственно говоря, хорошие слова ты сказала. До нашего скорого свидания с вами, но уже завтра, в это же время, мы придем к 9 часам и попробуем вас поразвлечь.
2: Попробуем поразвлечь,
1: пригласить к нам в гости.
2: Поговорить, да, на разные темы, виртуальные FM-гости. Пожалуйста, подключайтесь к нам, но и не отключайтесь сейчас. Радио Пруга для вас работает 24 часа в сутки. С вами была Анастасия Лаврентьева.
1: И Дмитрий Кувшинчиков.
2: До свидания.
1: Всего доброго.